0: 4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: 5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции информирует. На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области стартовало профилактическое мероприятие «Пешеход-пешеходный переход». Основными задачами в период проведения мероприятия является предупреждение и пресечение административных правонарушений, совершаемых пешеходами, а также водителями, не предоставляющих преимущества в движении пешеходам. Данное мероприятие продлится до 17 мая 2026 года. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Дорожная обстановка.
2: Слушай старших. Классика рока на Моторадио.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 14 мая 1973 года США запустили на околоземную орбиту свою первую, последнюю, собственную космическую станцию Skylab, пилотируемую астронавтами Конрадом, Уэйтсом и Керменом. Три экспедиции в итоге проработали на станции в общей сложности 171 день, после чего покинутая станция в 1979 году вошла в земную атмосферу и прекратила свое существование. Станция эта была сделана из

корпуса последней ступени гигантской лунной ракеты «Сатурн-5», и по этой причине отличалась потрясающим внутренним объемом – 352 кубических метра. Диаметр же ее составлял 6,6 метра. Для сравнения, на станции «Салют-4», которая работала примерно в те же годы, полезный объем был всего 90 кубических метров. И «Скайлэб», и «Салют» не были идеальными станциями. На американской станции был душ и индивидуальные спальные отсеки, но не было унитаза. На советской не было отдельных купе, зато был нормальный туалет. На американской станции вся вода до трех экспедиций была запущена однократно в корпусе станции, около 3 тонн. А вот на салютах была система регенерации воды из воздуха и имелась дополнительная доставка с кораблями посещения. Все это убедило впоследствии американцев воспользоваться советским опытом и начать работать уже со станцией «Мир», которая в свое время воплотила лучшее, что тогда было как на «Скайлэбе», так и на салютах. Воистину, в объединении сила. Всего вам лучшего. Оставайтесь вместе с нами. Санкт-Петербург.

0: «Женский ответ на Моторадио».
1: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ на Моторадио». О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
0: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11:00 на Моторадио.
1: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
2: Запутанная история.
3: Как это верно, Ватс?
4: Экстремальный автомобильный спорт.
5: Практики бездорожья.
6: Единственная передача на радио «В мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
7: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
8: Рок без компромиссов. Моторадио.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мотожизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
2: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: motoevakuator.b. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
1: Что можно придумать? Большой залог, какой-нибудь там, ну, я не знаю, что там еще, ключи от квартиры.
2: Что придумали мы и что придумали, наверное, там игроки, которые уже на этом рынке работают, это прежде всего ценз по опыту и по стажу. Ну, то есть у нас четкая граница, что если у человека стаж меньше 2 лет, ну, понятно, что первичный мы можем проверить это только по правам, то мы мотоцикл не выдаем. Если при этом мы понимаем, что там человек придет к нам и скажет, что у меня вот по правам 2 года, ну, будет спрашивать, как включать передачи, то, конечно, мы тоже мотоцикл не отдадим. То есть первый ценз – это по опыту, по пониманию устройства мотоцикла и вообще по навыкам вождения. Да, вот это надо будет отслеживать. А залоги, безусловно, залоги по мотоциклам тоже присутствуют в зависимости от класса. Опять же, там от дешевых до дорогих, начиная от 50 тысяч до 100 тысяч мы будем взимать залог. Вот. Но надо понимать, опять же, что эта сумма, она может покрыть... нюансы какие-то не очень большие. Возвращаемся чуть-чуть назад. Покраска бака 20 тысяч. Да, поэтому если ты, не дай бог, там подскользнулся или там забыл подножку выставить и 3 элемента повредил, ну, залога вряд ли уже хватит.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании Точка Б. Подробности в интернете.
3: Моторадио. Радио. Жизнь в движении.

0: Автоновости.
1: От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».

80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио. Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.
2: Работаем по машине.
3: Дорожная обстановка.
4: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 324 дорожно-транспортных происшествия, в том числе 17 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 20 человек, в том числе 6 детей. По мототранспорту за сутки 8 ДТП, пострадали 4 человека, в том числе 1 ребенок. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
1: Моторадио. Не стой под стрелой.

0: Моторадио представляет
1: «Непридуманные истории».
2: Всем слушателям Моторадио привет из столицы нашей родины, города-героя Москва. С вами мотоклуб-хост Александр Рыжий, и вы слушаете «Непридуманные истории». Идея увеличить мощность мотора, затолкав в него дополнительную порцию воздуха и топлива, стара как мир. И достичь этого можно, если создать на пуске давление больше атмосферного. Именно для этого применяют нагнетатели. Их множество моделей, и если кратко, то это высокоскоростные вентиляторы. Сама идея принудительного нагнетания воздуха в цилиндры была предложена вскоре после изобретения самого ДВС. Уже в 1885 году господин Готлиб Даймлер получил немецкий патент на нагнетатель. Идея заключалась в том, что некий внешний вентилятор, насос или компрессор, нагнетает в двигатель увеличенный заряд воздуха. В 1902 году во Франции Луи Рено запатентовал проект центробежного нагнетателя. Но после выпуска нескольких автомобилей все работы в этом направлении свернули. Несовершенство технологий и материалов вывалило на чаше весов больше против, чем за. Аббревиатура ПЦН, это приводной центробежный нагнетатель, укоренилась в обиходе мотористов где-то 30-е годы 20 века. Ну, правда, только в авиации. Внедрение ПЦН позволило убить сразу двух зайцев. Во-первых, повысить удельную мощность, а во-вторых, снизить падение мощности на больших высотах. С ростом высоты плотность воздуха падает, и, соответственно, в движок его попадает меньше. И для сохранения мощности приходится загонять окислитель силком. Все нагнетатели, устанавливаемые на двигатели внутреннего сгорания, по принципу работы можно разделить на две основные группы. Центробежные и объемные. По типу привода это либо приводные с приводом от коленвала, либо газотурбинные, использующие энергию отработавших газов. Что же, собственно, такое ПЦН? Ну, давайте окунемся в детство и вспомним Юлу. Вот что будет, если на раскрученную Юлу сверху плеснуть воды? Правильно, вода разбрызгается по сторонам под действием силы инерции, ну, то бишь центробежной силы. А Юла останется почти сухой. Так и в центробежном нагнетателе. А роль Юлы выполняет крыльчатка, а роль воды – молекулы воздуха. Думаю, в детстве каждый заглядывал внутрь пылесоса и видел за его решеткой отсека пылесборника странный диск с лопастями и гаечкой посередине. Это, собственно, и есть простейший центробежный нагнетатель, только работает он на отсос, а не на создание избыточного давления. А что будет, если присоединить шланг к пылесосу, но с той стороны, откуда он выдувает воздух? А если его еще и в конце внедрить во впуск двигателя? Ну, в общем, крыльчатка настоящего ЦН имеет довольно сложную конусообразную форму, лопатка — сложный профиль и изгиб, и от их геометрии напрямую зависит производительность и эффективность всего нагнетателя. Ну, скажем, чем больше диаметр крыльчатки, тем больше давления она может дать и на тех же оборотах. Но в то же время она кушает гораздо больше мощности, и при увеличении количества лопастей растет давление, но падает производительность. Воздух, пройдя по воздушному каналу в нагнетатель, попадает на радиальные лопасти крыльчатки. Лопасти отбрасывают его к периферии кожуха через тонкую щель, там воздух тормозится в улиткообразном диффузоре, его скорость падает, а давление возрастает. Фактически, ПЦН — это половинка уже привычного в мире турбокомпрессора. Только вместо горячей турбинной части — механический привод от коленвала. В силу самого принципа работы у центробежного нагнетателя есть один существенный недостаток. Для эффективной работы крыльчатка должна вращаться не просто быстро, а очень быстро. Производимое центробежным компрессором давление пропорционально квадрату скорости крыльчатки, соответственно, отсюда и основной недостаток центробежника – очень узкий рабочий диапазон. Но это теоретический минус, на практике оборачивается плюс. Если нагнетатель будет все время насильно пичкать мотор воздухом, это приведет к росту тяги во всем диапазоне оборотов, и совладать с таким фруктом, ну, скажем, на низах будет весьма тяжело. Другое дело, если избыток давления во впуске начинает зарождаться на средних оборотах и достигает пика на высоких, когда наполнение цилиндров ухудшается за счет потерь на трение впускной тракт воздушно-топливной смеси. Этим, собственно, и обуславливается заваленный вниз хвостик кривой крутящего момента в областях высоких оборотов на многих диностендах. Центробежник здорово наддувает именно верхи, помогая смеси поступать в цилиндры в должном объеме. Именно поэтому отпадает необходимость отключать нагнетатель на малых оборотах, как это приходится делать с объемными компрессорами. Все это здорово, но, увы, неоспоримые недостатки у центробежника все-таки есть. Главный – нужно раскрутить крыльчатку до бешеных оборотов, поэтому приходится применять повышающий редуктор, у которого на выходном валу 50-150 тысяч оборотов в минуту. А у некоторых пациентов этот показатель доходит аж до 250 тысяч. Редкие подшипники и сальники могут выдержать такое. А потому вопрос ресурса и КПД зачастую оказывается гораздо актуальнее прибавки мощности. Да и общая эффективность двигателя снижается за счет того, что нагнетатель отжирает мощность прямо с колен вала. Но из каждой ямы проблем можно выбраться по тонкой веревке технологических решений. Вот, например, BRP. Они на своих спортивных гидроциклах приводят нагнетатель прямо от шестерни маховика колен вала. От губительных для шестеренок рывков спасаются применением фрикционного демпфера на валу нагнетателя. Yamaha приводит улитку через промежуточный вал. Если обратить взор на тюнинговые узлы, то увидим, что, например, в Rotrex, который обожают европейские мототюнингеры, применяется фрикционный роликовый редуктор, в котором вал крыльчатки зажат между сателлитами планетарной передачи и вообще не нуждается в подшипниках. Американцы из ProCharger, выведя на рынок кит для Harley Davidson, делают упор на точность изготовления редуктора. Их коллеги из Powerdyne любят наддувать снегоходы и используют в качестве мультипликатора дополнительную ременную передачу. А вот все-таки почему не турбо? В мире автомобилей все больше и больше производителей оснащают свои машины турбонаддувом. Увы, турбо не только поднимает мощность, но и создает сопротивление на выпуске. Здорово греет воздух на впуске, и не только за счет его сжатия, но и за счет близости раскаленного выпускного коллектора. Кроме того, у двигателя появляется турболак, ну или турбояма. Это когда крыльчатка, не имея механической связи с коленвалом, не успевает раскручиваться вслед за открытием дросселя, что обуславливает кратковременный провал в тяге. Из-за всего вышеперечисленного, появившиеся было в начале 80-х турбомотоциклы, ну, скажем, та же Yamaha XJ650 Turbo, дружно потерпели фиаско на рынке, и сейчас ни конструкторы серийных аппаратов, ни тюнингеры, в общем, не спешат втыкать улитку в мотоциклетные моторы. Исключение — это драгрейсинговые снаряды и прочие болиды для рекордных заездов по прямой. Там турболак обычно компенсируется антилагом. Это система, которая позволяет резко повысить температуру газов перед турбиной. Это дикое варварство, оправданное только полнейшим наплевательством на ресурс. Впрочем, не будем говорить никогда. Вон те же французы из ЯМ-74 наэкспериментировались в ПЦН на Тимаксе. И в конце концов все-таки перешли на турбу. И, кстати, даже не безуспешно. Но потому подождем развития событий. Такая вот история. С удовольствием напоминаю, что все выпуски подкаста можно прослушать в архиве радиостанции, а на сегодня это все. С вами были «Непридуманные истории», Александр Рыжий и Мотоклуб Хост. До встречи через неделю.
1: «Непридуманные истории» на Моторадио.
3: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
0: Моторадио. The best of hard and heavy.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 14 мая 1973 года США запустили на околоземную орбиту свою первую, последнюю, собственную космическую станцию Skylab, пилотируемую астронавтами Конрадом, Уэйтсом и Керменом. Три экспедиции в итоге проработали на станции в общей сложности 171 день, после чего покинутая станция в 1979 году вошла в земную атмосферу и прекратила свое существование. Станция эта была сделана из корпуса последней ступени гигантской лунной ракеты «Сатурн-5» и по этой причине отличалась потрясающим внутренним объемом – 352 кубических метра. Диаметр же ее составлял 6,6 метра. Для сравнения, на станции «Салют-4», которая работала примерно в те же годы, полезный объем был всего 90 кубических метров. И «Скайлэб», и «Салют» не были идеальными станциями. На американской станции был душ, индивидуальные спальные отсеки, но не было унитаза. На советской не было отдельных купе, зато был нормальный туалет. На американской станции вся вода до трех экспедиций была запущена однократно в корпусе станции, около 3 тонн. А вот на салютах была система регенерации воды из воздуха и имелась дополнительная доставка с кораблями посещения. Все это убедило впоследствии американцев воспользоваться советским опытом и начать работать уже со станцией «Мир», которая в свое время воплотила лучшее, что тогда было как на Скайлэбе, так и на салютах. Воистину, в объединении сила. Всего вам лучшего. Оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Радио. Жизнь в движении.

0: 800 километров проехать на Тулице, это все-таки больше испытание, чем ехать.
1: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
2: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров сзади.
3: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
4: Добрались все-таки до Смоленска.
3: Мотогруппировка Скототуризм.
5: Это Илья Шанин.
6: Это Антон Тульский у микрофона.
7: Дмитрий Васильев.
8: Поближе Лефрис Болгария.
9: С вами Олег Капкай.
10: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
11: Прямо даже это и
12: дорога через, да. Прямо несуйся сбоку, если как-то.
11: Если
12: посмотри.
11: Там аккуратно пройти, посмотришь, там будет Вот там дорога будет.
12: А дальше.
13: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-х. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
14: Каждую пятницу в 3 часа дня.
15: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции информирует. На территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области стартовало профилактическое мероприятие «Пешеход-пешеходный переход». Основными задачами в период проведения мероприятия является предупреждение и пресечение административных правонарушений, совершаемых пешеходами, а также водителями, не предоставляющих преимущества в движении пешеходам. Данное мероприятие продлится до 17 мая 2026 года. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Дорожная обстановка.
2: Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: Мотособытия недели.
1: Анонсы мероприятий
0: на Моторадио.
2: Всем привет! Вы слушаете Моторадио, и с вами Дмитрий Миронов, Моторроссия, Санкт-Петербург, с анонсом событий предстоящей недели. Ну а на прошлой неделе громко и ярко прошло празднование 9 мая. Как всегда, отлично прошел мотопробег в честь Дня Победы по дороге жизни. С удовольствием поучаствовали в нем и, конечно, поели очень вкусной солдатской каши. Огромное спасибо организаторам за отличное и такое важное мероприятие, которое проходит уже 18 лет и становится с годами только лучше. Ну а наступающая неделя пройдет уже под знаком общегородского открытия мотосезона 2026 года. О нем я расскажу подробнее чуть позже в анонсе события. Пока скажу только, что будет много вечеринок и боюсь, что все их мне не добавить в один анонс. Но мотоциклистам точно будет чем занять себя на этой неделе. Ну а что касается погоды, то на неделе ожидаются облачные дни, около 15 градусов тепла и будет несколько дождливых дней. В целом типичная весенняя погода для нашего любимого города. Ну а на день открытия мотосезона пока дождя не ожидается, что не может не радовать. Что ж, давайте перейдем к анонсу мотособытий недели. 13 мая в среду состоится очередная встреча «Прохват начинающих мотоциклистов» проекта «Мотобратан». Встреча по традиции состоится в 20:00 в Александровском парке рядом с кинотеатром «Великан Парк». Цель и маршрут будут объявлены на месте сбора. Конечно, будет краткий инструктаж по езде в колонне. Старт колонны запланирован на 21:00. Ну а в случае плохой погоды за час будет принято решение, ехать или нет. Поэтому следите за комментариями организаторов. Также в рамках мероприятия будут разыграны два билета в кинотеатр «Великан Парк» с открытой датой. А подарок получит случайный участник встречи «Прохвата», который проедет весь маршрут до конца. 15 мая в пятницу в легендарном мотобаре «Роуд 148» по адресу Лиговский проспект 289 состоится официальная пятничная вечеринка перед городским открытием мотосезона. На вечеринке вы сможете окунуться в те былые времена, положившие начало истории многих в мотопетербурге. Никаких концертов, музыкальное сопровождение, чай, кофе, выпивка, еда – все как было когда-то. Начало запланировано на 20:00. Можно просто приехать посидеть попить чай, а можно засидеться до глубокой ночи. Главное не пропустить само открытие, так что держим себя в руках. 16 мая в субботу состоится городское открытие мотосезона 2026 года. Как уже несколько лет подряд, открытие пройдет на парковке «Зенит-арены», сектор парковки номер П-22. С 11:00 будет открыта основная площадка с внешней стороны арены. Концерт, экспозона, шоу-программа и презентация проектов. Ну а в 13:00 запланирован старт мотоколонны по Старому Петербургу. А по завершении пробега программа на основной площадке продолжится до 17:00. При этом с 16:00 будет дан старт вечеринки у клуба «Джаггер» по адресу площадь Конституции, дом 2, где с 19:00 и до самого утра для вас выступят группы «Джинс Роузес», «Харди Дэвидсон», «The Pretty Bitches» и «Диджей Олси» и «Рокси». Собственно, мероприятие на весь день и наверняка будет чем заняться, помимо езды в колонны. Так что не забываем приехать и поучаствовать в этом знаковом мотособытии нашего любимого города.

города. Также 16 мая в субботу пройдет еще одна вечеринка в честь открытия мотосезона. Мотоклуб «Вервольф МС» приглашает всех мотоциклистов и причастных к мотосообществу посетить свою вечеринку в честь открытия мотосезона, которая пройдет в кальянной «Royal Smoke» и пабе «Даблин» по адресу улицы Калантай, 18А. В программе будут увеселительные мероприятия и дегустация крафтовых напитков. 17 мая в воскресенье состоится традиционный весенний мотопрохват петербургских мотоциклистов в Амгинскую школу-интернат для детей с нарушением зрения. Время сбора колонны 10.00. Старт запланирован на 10.20. Место сбора АЗС «Татнефть» по адресу Советский, проспект 57А. Ну а в программе мероприятия будут концерт, субботник, игра в футбол с командой интерната, а также покатушки детей на мотоцикле. А в завершении мероприятия в 15.30 ожидается вкусный борщ. Ну а теперь давайте перейдем к музыкальным событиям этой недели, которые мне показались наиболее интересными. 17 мая в клубе «Космонавт» по адресу Бронницкой улицы, дом 24, состоится праздничный концерт группы «Чиж и Ко». А это значит, что публику ждет программа, наполненная самыми любимыми песнями и главными хитами за всю историю коллектива. Автору песен Сергею Чигракову по прозвищу «Чиж» 65 лет. Бессменный лидер команды Сергей Чиграков, как никто другой, умеет создать на многотысячной площадке клуба атмосферу теплого душевного квартирника. Ну, конечно, не без рок-н-ролльного драйва, которым пронизано каждое выступление. Поклонников ждет все тот же матерый русский блюз. Немного юмора, немного грусти и море радости от любимых хитов. Лично я знаю множество поклонников творчества Чижа и убежден, что на концерт обязательно надо сходить. Ну, а начало концерта запланировано на 19.00. Ну и по традиции напоминаю, что Мото Россия Санкт-Петербург зовет в гости к себе в свой лаунж-бар пространства MR78, где можно поболтать о мотоциклах, о планах на текущий сезон, найти новых знакомых, ну или просто приехать отметиться в атмосферном мотозаведении. У нас все еще проходят лекции для начинающих мотоциклистов в рамках проекта «Мотоадаптация 2026 сезона». Не пропустите возможность улучшить свои знания по вождению мотоцикла. Ну, а наш адрес прежний – проспект Ударников, 20Б, второй этаж. Ждем в гости. Что ж, на этом, пожалуй, все о событиях на эту неделю. Ну и, как обычно, желаю нам всем ровных дорог и теплого и длинного мотосезона. Услышимся уже на следующей неделе. А с вами был Дмитрий Миронов, Мото Россия, Санкт-Петербург, на Моторадио. Your lifestyle. Best.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Группа «Битлз» на Моторадио.
2: Жукофилия. Ну, как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
3: «Apple Jam».
4: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
5: «Как появляются звезды?» Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.
6: Моторадио. Возьми с собой музыку.

любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой. Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров. Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Моторадио. Your favorite rock music. Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Аналисты финансовые ассоциации.
2: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.

0: Ты его никак, только вот.
1: Прямо
0: несусь сбоку, если
1: как-то. Если там аккуратно пройти, то...
2: Хроники путешествий.
3: Здравствуйте, вас приветствует Андрей Кретов, мотопутешественник, который живет в Финляндии, а на мотоцикле старается ездить по разным странам. Продолжаю рассказ о моем мотоциклетном путешествии из Хельсинки в Афины с заездами в разные интересные мне места. В прошлых выпусках я завершил рассказ о моей остановке в небольшом словацком городке Банско-Быстрица. Следующим пунктом остановки в этом путешествии должен был быть Будапешт. Я когда-то уже бывал в нем. Но этот свой план я поменял и по приглашению одной своей приятельницы решил провести один полный день на берегу озера Балатон. Но даже на пути туда я решил еще раз изменить свой маршрут. Вместо того, чтобы двигаться до столицы Венгрии по магистрали Е77, я решил с нее съехать, взяв слегка восточнее, чтобы доехать к определенной цели. Цель определилась спонтанно, после того, как на мою просьбу попробовать местное словацкое вино, юный официант ресторанчика в Банско-Быстрице подсунул мне вино итальянское. К выставленному мне счету в 16 евро за стакан несловацкого вина и салата в качестве закуски я все же оставил парню чаевые в размере 1 евро. Благодаря его попытке мне угодить при помощи такой хитрости, я был поднят моим другом насмех за легковерие. Парню же за это не было стыдно, так как он все свалил на бармена. Зато, сидя и греясь на солнышке на террасе этого ресторана, я с удовольствием изучал в Google тему словацкого виноделия. В результате нашел винодельческий район на моем пути в столицу Венгрии. Таких регионов в Словакии несколько, и почти все они находятся на границе с Венгрией. По совету TripAdvisor я направился в долину Зеловце. Для этого пришлось преодолеть участок в заторе, но как только я из него выбрался на выезде из городка Зволен, где-то полтора часа ехал по прекрасной лесистой местности, сначала по дороге 66 и уже потом по дороге 527 до села под названием Зеловце. Окрестности этого села местами были засеяны цветущей лавандой, поэтому пологие склоны холмов чем-то даже напоминали французский Прованс. Еще на обочине дороги часто встречались маки. Доехав до указателя на рекомендованную винодельню Вина Габор, я съехал с асфальта на проселок и въехал в винодельческий кооператив, больше напоминавший мне дачный поселок. Я не знаю почему, но тут в начале июня было пустынно. Вероятно, виноделы не живут здесь постоянно и появляются только на выходных или в разгар сбора винограда или других ягод, из которых тоже производят вино. Виноградники не отличались масштабностью и напоминали мне советские нарезки в 6 соток для садоводов-любителей. Проезжая дачные домики у дороги, я стал опасаться, что едва ли застану здесь хозяев разрекламированной винодельни Вина Габор. Припарковался у дома с нужной мне вывеской и спешился. Ко мне вышло два мужика, весьма сонного вида. Мне было важно понять, сможем ли мы коммуницировать. И мои опасения не оправдались. Оба вполне сносно говорили по-английски. И как только узнали, что я имею отношение к России, то легко и непринужденно перешли на примитивный русский язык, который они познали в рамках школьной программы. Особенно хорошо они усвоили матерщину, поэтому чаще всего вставляли именно эту лексику в свои фразы на русском и делали это весьма уместно. Пытались они вставлять русскую матерщину и свой английский. Я сразу понял, что вино производят в словацкой глубинке исключительно интеллигентные люди. Как я выяснил, это два разновозрастных брата, и живут они в двух соседних домах. В отличие от большинства обитателей этого винодачного кооператива, они живут здесь с весны до осени постоянно. Ухаживают за лосой, готовятся к сбору и являются виноделами аж в третьем поколении, как минимум. При этом только их поколение занимается исключительно вином. Их предки занимались вином как хобби, а работали за деньги в местном совхозе или в городе. Привлекательность этого места в том, что разместилось оно вдоль невысокого утеса. Все дома своим задним двором упирались в протянувшийся вдоль дороги обрыв. В этом обрывчике имеются многочисленные гроты. Словакия ими славится, в том числе и пещерами. Но здесь были только гроты. Так вот, члены этого кооператива покупают участки, прилегающие к этим гротам, и затем тратят силы и средства в первую очередь на расширение, углубление и обустройство такого грота. Дом пристраивается к одному из них уже позже. Некоторые хозяйства обустраивают только один грот, некоторые два или даже три. У этих ребят по два грота в каждом домохозяйстве, и только к одному из них примыкает дом. Ну, такой, в 2-3 этажа, не считая высокого цокольного этажа, с которого и осуществляется вход в сам грот. Именно наличие такого грота способствует производству вина. Мне сказали, что если я куплю ящик вина, то мне проведут экскурсию по винодельне. Я пообещал купить только одну бутылку, но ради экскурсии готов пожертвовать 1,5 евро. На этом мы и сошлись. Проведение винных дегустационных туров – это одна из их специализаций, но тогда в группе лучше иметь человек 10. Меня провели в оба грота. Они имеют внутри укрепленный свод и уходят вглубь метров на 250-300. Расширялся грот постепенно, от сезона к сезону, в зависимости от объема собранного винограда. Оба грота разбиты на несколько зон. Та часть, что в глубине, предназначена для хранения бутилированного вина. Перед этой зоной зона с бочками. Когда-то бочки были дубовыми, сейчас они все пластиковые. Оставшиеся с прошлых времен дубовые бочки выполняют в гроте больше декоративные функции. Вино производится не только из винограда, но и из ягод, а также с использованием разных технологий. В результате на продажу уходит 9 разных сортов вина. В каждом гроте установлен большой стол со скамейками, за которым и проводят дегустацию. В одном гроте вокруг стола может сесть человек 10, а в другом 20 или даже больше. Оказалось, что эти два славных парня вовсе не словаки. Вдоль венгерско-словацкой границы живут в основном венгры. И только венгры в Словакии занимаются виноделием. Промышленное производство вина в Словакии не особо отличалось своим качеством. Последние 10 лет качество массового производства ощутимо улучшилось. Современное производство налаживалось под влиянием итальянских и немецких виноделов. Производятся здесь как красные, так и белые вины. При этом используются не только известные сорта винограда, такие как Шардоне или там Пино Нуар, но и сорта, характерные только для Словакии или Венгрии. На юго-востоке производят традиционные для Венгрии токайские вина. В месте, в котором я оказался, не занимаются традиционным массовым производством вина, а производят что-то специфическое, так сказать, местное. Словацкое вино хорошо знают в соседних пивных странах, в Чехии и в Польше. Говорят, что его можно найти даже в России, но по миру и даже в Европе словацкое вино почти не встречается, является большой редкостью. Попробовать мне вино не дали, но вручили две бутылки, одна с красным, другая с белым вином. Типа попробуй за ужином перед сном, а не перед дорогой. Мне было приятно поболтать с этими двумя братьями, которые не были особо друг на друга похожи. Помимо вина, мы активно обсуждали и мотоциклетную тему. Они оба ездят на мотоциклах, но почему-то этих мотоциклов не оказалось здесь на даче. О впечатлениях от их вина расскажу уже в следующем выпуске. Это был Андрей Кретов, желаю всем хороших и интересных дорог. До встречи на Моторадио.
0: Ты его никак,
1: только вот.
0: Прямо несусь сбоку, если как.
1: Если там аккуратно пройди, то...
2: Хроники путешествий.
0: А дальше не летает.
4: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
5: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 14 мая 1973 года США запустили на околоземную орбиту свою первую, последнюю, собственную космическую станцию Skylab, пилотируемую астронавтами Конрадом, Уэйтсом и Керменом. Три экспедиции в итоге проработали на станции в общей сложности 171 день, после чего покинутая станция в 1979 году вошла в земную атмосферу и прекратила свое существование. Станция эта была сделана из корпуса последней ступени гигантской лунной ракеты «Сатурн-5» и по этой причине отличалась потрясающим внутренним объемом – 352 кубических метра. Диаметр же ее составлял 6,6 метра. Для сравнения, на станции «Салют-4», которая работала примерно в те же годы, полезный объем был всего 90 кубических метров. И «Скайлэб», и «Салют» не были идеальными станциями. На американской станции был душ и индивидуальные спальные отсеки, но не было унитаза. На советской не было отдельных купе, зато был нормальный туалет. На американской станции вся вода до трех экспедиций была запущена однократно в корпусе станции, около 3 тонн. А вот на салютах была система регенерации воды из воздуха и имелась дополнительная доставка с кораблями посещения. Все это убедило впоследствии американцев воспользоваться советским опытом и начать работать уже со станцией «Мир», которая в свое время воплотила лучшее, что тогда было как на «Скайлэбе», так и на салютах. Воистину, в объединении сила. Всего вам лучшего. Оставайтесь вместе с нами.

0: Примите меры.
1: Работаем по машине.
2: Дорожная обстановка.
3: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области произошло 324 дорожно-транспортных происшествия, в том числе 17 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 20 человек, в том числе 6 детей. По мототранспорту за сутки 8 ДТП, пострадали 4 человека, в том числе 1 ребенок. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Новая музыка на Моторадио.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евро-диско, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордвинд МС». Представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
2: Моторадио.

0: Добрый день. Вы слушаете Моторадио. Микрофон Александра Ромашова. Сегодня у нас в гостях председатель экспертного совета Академии тактической медицины РАТМЕД Петр Горохов. Петр, здравствуйте. Рада вас видеть. Вот, все, тут теперь тот микрофон включила. Здравствуйте еще раз.
1: Конечно, добрый день.
0: Как поживаете?
1: Да все хорошо, все в порядке.
0: Мотосезон открыт?
1: В марте открыл, сам катаюсь, все хорошо. На некоторых мероприятиях, конечно же, посещал традиционно 9 мая, конечно же.
0: А 9 мая несколько, вы с кем?
1: У нас будете? Традиция, я со старшей дочерью на мотоцикле еду по дороге жизни. Ага. А далее приезжают другие члены моей большой семьи, и дети, и жена, и двоюродные братья и сестры с детьми. И мы собираемся все вместе на берегу Ладожского озера, ну и потом заезжаем уже, там у нас некоторые родственники похоронены тоже по дороге жизни, заезжаем, это уже такая добрая традиция стала.
0: Да, интересная, хорошая традиция. Мы сегодня поговорим о том, что сезон начался. Начался также, начинается сезон мотопутешествий, длинных мотопутешествий, длительных дорог. Многие собираются уже куда-то ехать, планы какие-то строят и собирают какие-то, может быть, даже вещи, среди которых обязательно должна быть медицинская аптечка. Давайте вообще поговорим вот сегодня о том, что такое медицинская аптечка мотоциклиста. Нужна ли она ему на каждый день в городской езде? Чем такая вот, может быть, каждодневная аптечка отличается от дальнобойной аптечки? Что там должно быть, чего не должно быть, что может быть лишнее, что, ну и так далее, в общем. С чего начнем?
1: Ну, наверное, давайте начнем с того, что кратко задекларируем то, что фактически я путешествую достаточно много на мотоцикле и на машине. Приезжаю в год на мотоцикле больше 20 тысяч километров, на машине по городам нашим, необъятной родине, тоже езжу много, тоже за 20 тысяч километров приезжаю, именно не по работе, а именно в рамках личных путешествий. Не раз по профессиональной своей деятельности мы много обучаем, и не раз я становился свидетелем ДТП и оказывал ту самую первую помощь и как мотоциклист, и как автомобилист. А аптечки в целом должны, конечно же, отличаться. Если мы говорим про аптечку для мотоциклистов, ну, мы уже освещали в рамках эфиров мотопробег сейчас медиков России, которые делал со мной 2 года, где проводились бесплатные занятия. Кстати, хотел подвести результаты, может быть, 25-го года, то могу сказать, что мотопробег «Честь медиков России» охватил 34 южных региона, субъекта Российской Федерации, которые я проехал на мотоцикле, и в этих городах почти во всех проводили занятия по первой помощи бесплатно. Да, это не полноценные занятия, но трехчасовые такие практикумы, экспресс, да, где мы в том числе освещали тему комплектации аптечек. Поэтому, конечно же, понимание, что должно быть в мотоаптечке, оно есть. Более того, мы разработали эту мотоаптечку, мы не занимаемся ее продажей, сразу говорю, у меня никакого коммерческого здесь, коммерческой заинтересованности нету, но так или иначе, четкое понимание, что должно быть, и мы участвовали в сертификации этой аптечки, в комплектации.
0: Безусловно, она вообще сильно отличается от автоаптечки? И, кстати, что должно быть в автоаптечке? Я тоже вот не знаю, например.
1: Смотрите, у нас есть, все-таки, если говорить про юридическую составляющую, государством определенно перечень необходимых компонентов, которые там должны быть. Но тут вопрос все-таки немножко должен по другим углом. Не то, что должно быть номенклатурно, а какого качества компоненты должны быть и какая модификация этих компонентов. Мы же прекрасно с вами понимаем, что ножницы, которые находятся в аптечке за условные там 2000 рублей, они, конечно же, очень сильно отличаются от тех ножниц, которые комплектуются, тактические ножницы, которые в аптечках на СВО используются, в частности, вот мы тактической медициной занимаемся. Я рекомендую, чтобы были именно такие ножницы, которые могут разрезать плотную экипировку, кожаные штаны или куртку, плотную кордуру, когда мы говорим про дальние мотопутешествия, то это соответствующая экипировка, это либо тканевая одежда, да, либо, соответственно, кожаная, ее нужно иметь возможность разрезать. Для того, чтобы в случае, если массивное кровотечение, иметь возможность локализовать это кровотечение и снять жгут или турникет, который наложен максимально высоко или туго. То же самое со жгутом. Если мы говорим про то, что жгут, который вот в обычных аптечках, которые продаются в условных, назовем так, заправках, на маркетплейсах некоторые, да, то они в себе, в своем наполнении имеют жгут, который не сможет остановить массивное кровотечение, допустим, на ноге. Тем более у мотоциклиста, у которого плотная экипировка, помимо этого есть еще защитные накладки на бедра, например, да, и это надо все факторы учитывать. А там бывает такой, знаете, жгутик маленький, который чаще всего используют для того, чтобы взять из вены кровь, например, или сделать какую-то инъекцию. Она не способна перетянуть при массивном кровотечении пучок сосудов, доходов, которые у нас есть на ноге, особенно если мы говорим про взрослого, крупного мужчину, и поэтому компоненты должны быть правильные. Это теория по специфике, наверное, того, что именно должно быть у мотоциклистов. Вообще тема первой помощи, она очень много пестрит иллюзиями какими-то, да, или заблуждениями. Так вот, одно из основных, то, что компоненты, даже кто покупает нормальную аптечку, значит, приобретают, комплектуют это все и укладывают в кофр, в центральный или в боковой, что на самом деле не совсем верно, вернее, совсем неверно. Такие вещи, как жгут или турникет и перчатки, они должны быть на мотоциклисте обязательно, потому что если произойдет...
0: Вы имеете в виду перчатки резиновые?
1: Перчатки медицинские, да, не перчатки, которые нужны для того, чтобы комфортно, безопасно управлять мотоциклом, а именно перчатки медицинские, чтобы можно было выполнить в блоке взаимопомощи, можно было выполнить определенные манипуляции нацелены на спасение жизни человека, но с безопасностью для себя. Перчатки для этого существуют. Так вот, вот эти перчатки должны быть на себе, и жгут или турникет должен быть в куртке. Туристические куртки, неважно, из кожи они сделаны или из ткани, они в себе имеют в своей структуре очень много карманов. И в этом кармане, желательно в треугольнике жизни, это в районе груди, должен находиться жгут или турникет. Я рекомендую, чтобы использовался турникет. Почему? Потому что если происходит ДТП, мотоциклист чаще всего летит в одну сторону, мотоцикл в другую. Если это труднодоступные места, где нет свидетелей, то нужно будет помощь оказывать самому себе. Самое серьезное, значит, жизнеугрожающее состояние – это кровотечение. И в данном случае турникет лучше подходит мотоциклисту по той причине, что если травмирована рука, и именно там идет кровотечение, то жгут наложить, зажимая его зубами, если ты находишься в интеграле и при этом еще ударился головой, когда есть черепно-мозговая травма, достаточно сложно или практически невозможно. В этом случае есть такое средство для остановки массивного кровотечения, которое называется турникет. Это специализированное изделие, которое используется в тактическом медицине, но крайне рекомендую использовать его мотоциклистом, чтобы оно было на себе. В блоке самопомощи его можно эффективно использовать, и в блоке...
0: Оно поместится в эту... в амуницию.
1: Ну, вы знаете, карманы, опять же, повторюсь, достаточно их много в туристических куртках, то есть чаще всего никто не катается в коротеньких таких не очень серьезных куртках.
0: Ну, в дальние поездки,
1: если вот мы про это говорим, про дальники, то сам катаюсь много, повторюсь, да, ну, вот у меня для этих целей есть специальная куртка, в которой есть достаточное количество карманов, и, конечно же, там есть турникет.
0: Уже все заранее там лежит?
1: Я считаю, что это важно. Если вдруг нет возможности на куртке все-таки разместить этот турникет, хотя бы можно сделать к ремню в штанах, сумочку такую небольшую, у кого-то она горизонтальная, может быть, у кого-то вертикальная, многие носят складные ножи, например, в таких сумочках в маленького размера, может быть, точно такая же рядом побольше, в которую стоит поместить турникет. Это все-таки жизнь, собственно, человека и возможность спасти жизнь чью-то другую, и в том случае, если человек стал свидетелем ДТП.
0: Что еще должно быть в этом треугольнике жизни?
1: Ну вот основное, то, что важно понимать, это именно средства для остановки массивного кровотечения, как основного, самого важного жизнеугрожающего состояния, и перчатки для того, чтобы можно было выполнить манипуляции второй по значимости жизнеугрожающего состояния, это удушье. В том случае, если происходит ДТП, и мотоциклист может и готов оказать первую помощь, он может надеть перчатки, и на второй букве как раз алгоритмы, которые мы в том числе пропагандируем среди мотосообщества, это элемент алгоритма «Кулак». Кулак-барин это элемент тактической медицины, алгоритм.
0: Так вот, по кулаку, давайте сделаем небольшую паузу сначала,
1: конечно,
0: потом напомним, что такое кулак,
1: обязательно.
0: Нашим слушателям. Напомним, что сегодня у нас Петр Горохов в студии. Продолжим через пару минут.

0: Мы продолжаем разговор с Петром Гороховым об оказании первой помощи мотоциклисту. Это тема, которая часто затрагивается в нашем эфире, но я считаю, что все равно мы забываем какие-то азы, какие-то элементарные правила этого, даже если вы знаете это, даже если вы когда-то проходили этот курс, все равно... Когда возникает какая-то ситуация, вот у меня, например, недавно тоже возникла, я вам рассказывала на эфире, дома ситуация такая с кровотечением. Это хорошо, что просто вот моя мама, у которой была такая вот рана, она сказала, только молчи, не причитай, ничего не говори. И я, потому что первое желание, естественно, у меня было там самой зарыдать, там схватиться, рвать на себе волосы и метаться по квартире. А тут я взяла себя быстро в руки и начала вспоминать, что я знаю, что нужно делать. Вот, и, наверное, также и мотоциклист тоже. Первая ситуация – это, конечно, страх, испуг, растерянность, если даже кто-то при тебе, если не ты сам, вот, случается. Есть ли какое-то правило, как себя быстро поставить на место и заставить действовать, в конце концов, правильно причем действовать?
1: Ну, вы знаете, здесь вопрос, наверное, универсальное решение – это регулярно тренироваться. Не просто говорить о том, что я знаю, не смотреть видеоролики в интернете, не слушать лекции, в том числе, которые там иногда проводятся на разных мероприятиях. В частности, это было хорошее мероприятие, мы как раз с вами виделись на ИМИСе, да, в Петербурге. Я там делал небольшой доклад на эту тему, но все-таки за один час просто что-то рассказать – это, конечно, хорошо, но самое важное, чтобы был навык. А навык должен быть на уровне рефлекса, а для этого он должен регулярно отрабатываться каждым из нас. Регулярно – это значит каждые полгода. Вот есть статистика, даже у опытных людей навык деградирует в течение полугода. Это первое. А второе, как раз мы закончили предыдущую нашу с вами диалог в части алгоритма. Так вот, чтобы мы в экстренной ситуации не путались, не испытывали дополнительных стресс-факторов, которые и так уже налицо имеются, мы должны действовать строго по алгоритму. И вот, говоря, опять же, перекладывая на тактическую медицину, там есть алгоритм кулак-барин, но в нашей с вами обсуждаемой теме нас интересует только кулак.
0: Напомним,
1: кулак. То есть мы должны действовать строго, четко по порядку. Вот мы видим пострадавшего человека, что мы должны в первую очередь оценить? Во-первых, убедиться в собственной безопасности, когда мы подходим к пострадавшему. И дальше осмотр, и начинаем по следующему принципу. Первое, кровотечение. Мы должны посмотреть, есть ли массивное кровотечение или нет. То есть расползается ли на наших глазах кровь, либо бьет она фонтанчиком. Посмотрели. Особенности с мотоциклистами – это то, что плотная экипировка, она иногда может в себе задержать очень много крови, поэтому нужно прощупать, понять, хлюпает, не хлюпает. Это кровотечение. Второе – это удушье. То есть нам нужно понять, дышит человек или нет. Для этого нам нужно приоткрыть визор, ну и по определенному также принципу послушать, дышит или нет, руку положить на грудную клетку и таким образом понять, осуществляется дыхательная деятельность или нет. Или если нет, то мы выполняем определенные мероприятия. Если он дышит, то переходим к следующей букве. Это в нашем алгоритме кулак. Это третья буква – удушье. Что это значит? Мы должны под экипировку руки в перчатках обязательно на сегменты посмотреть грудную клетку на наличие проникающих ранений грудной клетки. Для чего? Для того, чтобы не получился пневмоторакс. Ну, это такой специальный термин, который мы используем, ну, не используется в медицине, но дело про то, что, значит, мотоциклист, точно так же, как и автомобилист, может получить такое ранение несколькими способами. Особенно мотоциклист может выскочить из седла мотоцикла, удариться о какую-то ограждающую конструкцию, где могут торчать болты, и такая статистика есть. Как я ранее рассказывал, я статистику собираю уже несколько лет подряд по мототравме, и у меня уже есть накопленная такая достаточно серьезная массив данных, который позволяет мне утверждать те или иные вещи. Так вот, проникающие ранения грудной клетки есть, и нужно заклеивать их специальным окклюзионным пластырем или повязкой, ну или хотя бы перчатками, перевернуть ее, держать, пока не подоспеет какая-то дополнительная помощь, чтобы внутри грудной клетки не засосался воздух и легкие смогли расправляться, и дыхательная деятельность осуществлялась. Далее мы смотрим уже более полный осмотр. Как раз вот мы про ножницы затрагивали. Мы должны понять, где у нас массивное кровотечение было, если оно было. Мы наложили жгут или турникет. Дальше мы должны разрезать экипировку, увидеть место, откуда текла кровь, и сделать давящую повязку. И максимально быстро ослабить жгут или турникет для того, чтобы сохранить конечность человека, чтобы он не был инвалидом потом. Это очень важно. То есть мы изначально накладываем жгут или турникет максимально высоко, максимально туго, потому что мы не понимаем, где под экипировкой не видно одно ранение или несколько ранений, сколько их. После того, как мы обнаружили, локализовали их давящей повязкой, правильным перевязочным пакетом, который тоже должен быть не просто бинт обычный марлевый, в котором вот это вот все расползается, каемочки вот эти дурацкие формируются, когда мы развязываем. Есть специальный перевязочный пакет с аппликатором давления, точно так же в тактической медицине используется. Я рекомендую, чтобы мотоциклисты комплектовали свои аптечки именно такими средствами, потому что они универсальные, они с ними быстро и просто можно работать и как раз локализовать кровотечение за счет аппликатора давления точно так же можно.
0: Это у вас в вашей волшебной коробочке?
1: Ну, не все тут есть. Я сейчас скажу про коробочку, но мы все-таки, чтобы закончить алгоритм, это последняя буква, это К, колотун. Это
0: удушье, Л, А.
1: А, артерии, вены. Это как раз про перевязочный пакет мы поговорили.
0: А Л?
1: Л, легкие. Мы обсудили так лизионный повязок.
0: Пневмоторакс, да.
1: Да. Значит, потом у нас идет А, артерии, вены. Здесь мы отрабатываем кровотечение, либо локализуем источник массивного кровотечения, чтобы максимально быстро ослабить жгут или турникет. Ну и после этого наша задача человека в спасательное одеяло завернуть, для того, чтобы даже не было потери тепла, и человек не от переохлаждения, условно сейчас таким простым языком объясняю, не умер от переохлаждения. Это пятое по значимости жизнеугрожающее состояние. До того, как мы его фольгированное одеяло упаковываем, если есть перелом, мы их видим, нам нужно, конечно, сделать аутомобилизацию конечностей или с использованием шин. Ну вот, наверное, основное. Теперь про коробочку. Как я говорил, с запозданием Дед Мороз вам передал такую коробочку на моторадио. Новогодняя почта Дедушки Мороза от Ратмет и некоторых других наших проектов. Вот как раз покажу, что здесь есть. Вот это турникет. Вот так вот выглядит. Сюда помещается конечность, дальше затягивается, и после этого воротком затягивается. Понятно, что сейчас на себе здесь в условиях эфира, конечно, это не показать, но здесь нужно тренироваться полноценно, и сегодня в том числе эту тему тренировок мы затронем. Вот так выглядит окклюзионная повязка. Опять же, у меня нет задачи никакой там бренд рекламировать, поэтому это плоский такой тоненький пакетик, но напомню, что это третье по значимости жизни угрожающее состояние, и вот такой пакетик должен быть и в автомобильной аптечке, и в мотоаптечке. Аптечки в том числе. Ну, тут есть некоторые другие средства, которые не являются обязательными, но так или иначе могут присутствовать. А так, если еще раз перечислить, две пары перчаток должны быть медицинских, качественных, факт. Обязательно маска для проведения сердечно-легочной реанимации. Это маленькая такая пленочка с определенным клапаном. Это вот такой турникет для мотоциклиста, чтобы он был на себе. И желательно жгут в аптечке, которая находится в кофре. Далее мы говорим про блок удушья. Здесь как раз нам нужны перчатки, чтобы можно было приоткрыть челюсть, если человек без сознания, и убрать оттуда инородное тело, в том числе там рвотная масса, если есть черепно-мозговая травма. Помимо этого, вот мы обсудили окклюзионную повязку. Это на букве L, легкие. Перевязочный пакет на букве А, артерии, вены. И фольгированное одеяло, которое точно так же должно находиться обязательно. Это тот самый минимум, который должен быть у мотоциклиста. Помимо этого, если есть возможность по месту, потому что мотоциклы бывают разные, понятно, что на некоторых типов мотоциклов большую какую-то аптечку не разместить. Но если все-таки есть возможность и едут ребята колонной, то, конечно, или хотя бы несколько человек, чаще всего среди них будет мотоцикл, у которого, как вот у меня, большие такие кофры. У меня их там 90 литров кофров по бокам, сзади еще центральный кофр на 40. То есть там есть где все это разместить. И, конечно же, вот такому человеку, участнику движения, стоит разместить противоожоговые салфетки, потому что у мотоциклистов специфика мототравмы предполагает то, что может быть скользячка, термическое воздействие в том числе возникает на поверхность кожи, это раз, и два, если там ДТП, то чаще всего мотоциклы и автомобили жидкое охлаждение, температура достаточно антифриза высокая, да, и поэтому могут быть ожоги. Противоожоговая салфетка нужна, и шина. Сейчас современные шины, они выглядят как тетрадка формата стандартного классического небольшой толщины. Она разворачивается, она сделана из алюминия. Очень хорошо можно зафиксировать конечность поврежденную. Многие мне задают вопросы на занятиях, а занятий проводилось много за последние годы, и вот бесплатно для мотоциклистов. Зачем мы это будем делать, приедет скорая? Давайте будем честны. Если это где-то удаленный маршрут, и даже в городе скорая приедет, понятно, что она должна приехать за 10 минут, но чаще всего происходит это 20. Ну вот могу пример привести. 9 мая на дороге жизни вот как раз там было ДТП с участием мотоциклиста около поляны, где вот как раз происходило прочие все наши вот торжества. 22, по-моему, минуты приехала скорая, которая была по вызову приехала, а та, которая мимо приезжала, она остановилась и начала оказывать помощь. То есть просто повезло, потому что, что машина появилась через 10 минут.
0: У нас так вот год назад примерно погиб товарищ Слава. Он был где-то далеко от путешествия, где-то там в Алтае.
1: Да.
0: И вот пока она приехала, эта скорая, пока туда-сюда, он просто умер от кровотечения в результате.
1: Ну да, и поэтому, возвращаясь к теме шин, почему шина важна? Безусловно, скорая не есть. Но вопрос, если перелом конечности, то как хорошо срастется костя, какой будет этап восстановления конечности, сколько потребуется потом специализированных операций для того, чтобы восстановить там сустав или прочие какие-то моменты делать. Чем лучше мы зафиксируем конечности, меньше возможных последствий последующих. Mm-hmm. Плюс, опять же, если у нас там серьезный перелом, то при движении костей могут быть повреждены сосуды внутри конечности, это тоже важно. Поэтому шина на какую-то компанию — это вещь тоже важная обязательно. Все остальное — это уже детали, скажем так, которые под специфику конкретного путешествия, конкретного маршрута, бездорожный он, насколько он трудно удаленный от мест оказания специализированной медицинской помощи, может туда она доехать, не может она туда ехать, она уже комплектуется конкретно под конкретную задачу. Вот, это вот важно понимать. Ну, еще, кстати, очень важную тему мы с вами еще заранее до эфира обсуждали, которую хотелось бы сейчас, наверное, озвучить и поднять, то, что после мотопробега вот в масштабах страны, которые я осуществлял в честь медиков России, где проводили занятия, понятно, что сейчас много знакомых появилось и в разных городах. Многие звонят, интересуются, советуются по комплектации, в том числе аптечек, про то, как тренировать коллег в мотосообществах. И я вижу следующее, что многие мотоциклисты, они, побывав на СВО или в каких-то, будучи сейчас действующими сотрудниками, да, там, либо силовых служб, либо военнослужащими, перекладывают тактическую медицину, вот в своем понимании, на гражданскую среду. Делать этого, на самом деле, надо очень аккуратно, потому что есть еще юридический блок. Понятно, что там многие из нас могут иметь навыки расширенных манипуляций и в условиях выполнения специальных задач, в статусе военнослужащего, да, эти мероприятия можно выполнять. Но ни в коем случае, конечно же, их небезопасно выполнять в стандартной ситуации, в гражданской среде.
0: А там более серьезная аптечка?
1: Конечно, она расширена. Там есть, во-первых, некоторые лекарственные средства. Помимо этого, есть воздуховоды, например. Безусловно, они, это тоже жизнеугрожающее состояние. Как раз мы обсуждали это удушье. Но в обычной среде, в гражданской, использовать воздуховоды, вставлять их либо через рот, либо через нос, небезопасно для человека, который оказывает эту помощь. То есть здесь он это не имеет права. Если там действуют юридические нормы там 760-го приказа, в частности основного, который определяет объем тактической медицины, то в гражданской среде это 220-й приказ Министерства здравоохранения, который определяет состояние и мероприятие, которое человек может выполнить в блоке первой помощи. И вот там как раз некоторые манипуляции, такие как воздуховоды, делать нельзя. То же самое тампонада такая с применением гемостатических средств. Конечно, многие это используют. Конечно же, это может позволить сохранить конечность, но нужно каждому очень четко понимать, это выходит за рамки того, что юридически имеет право делать человек, даже если он медицинский работник. И здесь уже наступает та самая грань безопасности спасателя, условного, говоря, да, и безопасности человека, который получает эту помощь. Условно, я могу сделать тампонаду качественно, профессионально, но имею право это сделать, вот сейчас выйдя из эфира, нет, не имею права в городе это сделать. Но сделать я это умею качественно.
0: Ну, а если человек уже, ну, нет возможности оказать ему другой помощи?
1: Ну, тут надо просто осознавать юридическую еще ответственность, потому что одна из больших серьезных тем и моментов, которые останавливают людей оказывать первую помощь, о том, что они говорят, я окажу помощь, и меня потом привлекут к ответственности. Я буду делать сердечно-легочную реанимацию, сломаю несколько ребер.
0: Не навреди ни самому себе, ни ему.
1: Да, и вот будет ответственность, поэтому многих это останавливает. Я вот на занятиях всегда говорю о том, что вы имеете право делать ровно то, что имеете право делать. За рамками, если вы будете делать уколы, давать лекарственные средства, что-то запихивает в рамками, если вы будете делать уколы, давать лекарственные средства, что-то запихивает в рану, что-то из нее вытаскивать, делать какие-то медицинские манипуляции, это,

можно познакомиться со своими родителями и привезти в свой дом для этого. Исполнил эту песню Рик Джеймс, американский темнокожий певец, в 81 году. Она вошла в его альбом 81 года. Песня стала, безусловно, хитом. Потом уже в новом веке ее поместили в список 500 величайших песен всех времен. Она даже была введена в зал славы рок-н-ролла в списке великих песен. Ну и так далее. Вот эта песня «Супер Фри».

Великолепная вечно молодая Кайли Минок в программе «Суперзвук 80-х». И это второй сингл из ее дебютного сольного альбома 88 года. Песня все того же продюсерского трио «Сток, Эйткин, Уотерман», авторы этой песни. Что касается Кайли, то она творит по сей день и остается, можно сказать, на коне. Ее песни с удовольствием слушает и более молодое поколение. Ну, все это, наверное, благодаря не только прекрасным внешним данным, таланту, но и уму, потому что если бы она была полной дурой, то, наверное, бы столько лет она не оставалась популярной и не принимала бы важных решений в своей жизни, которые делали ее настоящей звездой. Кайли Минок в программе «Суперзвук 80-х». Далее прекрасная лирическая мелодия «Seen Your Name», 87-й год, и исполнил ее американский певец по имени Терренс Трент Дарби.

Далее вернемся в Британию, 80-й год, Alan Parsons Project и пятый студийный альбом этого коллектива под названием The Turn of a Friendly Card. Что касается Алана Парсонса, то я его очень люблю и как человека, и как музыканта, естественно, он мне очень близок по духу. Своими высказываниями в интервью. В общем-то, это тут трудно не разделять свое мнение, как бы его мнение, потому что все он правильно говорит про музыку, разумеется, про музыку я говорю. В нашей программе никакой политики у нас тут нет. И вот эта песня, которая называется «The Turn of a Friendly Card», вошла в одноименный альбом группы. И на вокале здесь человек по имени Крис Рейнбоу, ведущий вокалист группы Camel. В 80-е годы он был, также сочинял музыку некоторое время. И меня, что всегда восхищало в Алане Парсонсе, так это умение находить, подбирать вокалистов, каких-то, я не знаю, потрясающих людей, и по сей день он это делает. Не знаю, как ему это удается, как он вот он видит в людях, которые, может быть, даже не очень известные на сцене, находить вот этот потенциал, так красиво исполнять его музыку. Итак, Alan Parsons Project в программе «Суперзвук 80-х».

И завершим мы вполне безмятежной, веселой, жизнерадостной американской группой под названием Huey Lewis and the News. Прекрасный коллектив, очень их люблю. К сожалению, в последнее время они перестали записываться из-за болезни Huey Lewis'а. Но, в общем-то, все равно эта музыка ассоциируется исключительно с 80-ми. Ну, вот то, что мы и называем суперзвуком 80-х. Песня 83-го года «Heart of Rock'n'Roll», которая стала хитом и была номинирована на премию Грэмми. И на сегодня все. Это была программа «Суперзвук 80-х». С вами была автор-ведущая программы Александра Ромашова. До встречи в эфире. Напомню, что предыдущие выпуски можно послушать в подкастах. И связаться со мной проще простого ВКонтакте. Найти меня, если вы не брезгуете этой социальной сетью. Найти меня, ваши пожелания, мнения, предложения по программе с удовольствием выслушаю. Всего доброго, до встречи.

0: суперзвук 80-х.
1: Вы слушаете Моторадио. Автоновости.
2: От заголовков к реальности.
3: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
2: При дружеском участии компании «Евроавто».
4: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
5: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
6: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.
7: Моторадио. Keep on rocking. Keep on riding. Keep on listening.

0: Добрый день. Вы слушаете Моторадио. У микрофона Александра Ромашова. Сегодня у нас в гостях люди, которые очень редко у нас появляются. Я даже не помню, когда это было последний раз, но разве только один из вас был у нас тут перед Новым годом. Это мотообъединение «Скототуристы» в лице Валерия Каленова и Андрея Киселева. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Всем привет.
0: Рада вас видеть. Ну, вы из тех людей, которые, в общем-то, живут нормальной жизнью наверняка, спокойной жизнью, а потом в какой-то момент в вас что-то вселяется, вы все бросаете, едете неизвестно куда, и не просто едете, нет, чтобы там вот собрать красивый чемодан, да, там сесть, там красиво поехать, где-то там полежать, купить сувениры, нет.
1: У нас безумно красивые багажные сумки. Они все в пыли, да? И заштопанные.
0: Да. Вот, вы все это делаете по-скотски.
1: Естественно. Как-то,
0: да, потому что это особый образ жизни, о котором я не буду рассказывать. Вы сами расскажите, что значит путешествие по-скотски.
1: Опять, да?
0: Да. Ну так, потому что давно у вас не было, все
1: забыли. Кто-то еще не знает, да, что такое скототуризм, концепция.
0: Да.
1: Мы уже столько придумали версий, все рассказывали, нам все надоели повторяться, теперь мы говорим только правду. Вот, это все просто путешествие без комфорта. В скотских условиях, грубо говоря.
0: Без элементарного, да? То есть в туалет не ходите нормально, не моетесь.
2: Не, ну если есть, то ходим, конечно, не отказываюсь. Специально никогда не отказываюсь. Предлагаю, пройдите, пожалуйста, к унитазу.
1: Нет. Вот канал.
2: Да, где у вас здесь канал? Разрешите пройти туда? Нет. Ну так мы не делаем, конечно. Но
1: Но если таких условий нет, то ничего страшного, мы в панику не впадаем.
0: Ночуете, где придется.
1: Естественно.
2: Да.
0: Ага.
1: И даже лучше, где придется.
0: Да. Грязью не брезгуете.
1: Ни в коем случае.
0: Едите все подряд.
2: Не без этого.
1: Ну, пробуем всякое.
2: Есть грешок.
0: Не бреетесь.
1: В походах, по-разному. Кто-то да, кто-то нет. Но смысла нету в этом никакого. На это тратить время, и ты там никому не нужен бритый. Вот, поэтому... 2-3 недели можно вполне себе изменить образ.
0: Mm-hmm. Ногти не стрижете, да?
1: Накануне. Опять же, на 2-3 недели хватает.
2: Вот неправда, Валерий Александрович, ты говоришь. Я и бреюсь, и ногти стригу.
1: Какие разные у нас.
2: Это все чисто практические вещи, это не для красоты. Бреюсь я, потому что колется, но не каждый день, понятно. Раз в неделю достаточно. Ногти стригу тоже раз в неделю, просто потому что они у меня обламываются, там еще, в общем, всякое чисто практическое.
1: Отрастил бы бороду один раз, и все, и не колется.
0: А нормальную одежду вы с собой не берете в путешествие?
1: Человеческую?
0: Ну, человеческую. Да.
1: Ну, берем.
0: Берем.
2: Один комплект?
1: Да, там какие-то обычные джинсы, обычные тапки, футболка, там что-то. Мы выходим, бывает, люди, да, в городах, там посещаем всякие достопримечательности. Не без этого.
0: А вообще скототуризм подразумевает то, что вы дичаете под конец поездки, отвыкаетесь
1: от чего-то? Под конец поездки
0: хорошего?
1: Мы полнеем, как правило.
0: Серьезно? От
1: обожорства. Как это ни странно. Потому что мы все время думаем...
0: Пухнете.
1: Нет, от голода не получается. Почему-то в поездках мы питаемся прямо очень сильно регулярно.
2: Ну, даже не столько регулярно, Валер. Полнеешь почему? Во-первых, утром, когда встал, завтракаешь, не знаешь, когда следующий раз будешь есть.
0: То есть впрок.
2: Да, ешь всегда впрок.
0: Да, да.
2: А этот прок, получается, едем-едем, тут и пообедать можно. Еще обедаешь, тоже впрок, да. Ну, а ужин уж сам Бог велел. Вот, поэтому, и образ-то такой, вроде едешь на мотоцикле, устаешь, но эта усталость, она больше в голове, а ее заедаешь. То есть столько калорий не тратишь, сколько съедаешь, поэтому всегда набираешь.
0: Ну и вот так вот путешествуют скототуристы. Но я думаю, что многие, не только которые знают о существовании такого движения прекрасного, как скототуризм, тоже, в общем-то, где-то недалеко от вас убежали. Вы недавно побывали в Марокко. Путь такой не близкий, наверное, сложно было туда добраться. Давайте начнем по порядку. Вы наверняка туда, летели, плыли со своим мотоциклом. Ехали по железной дороге, которой там нет, или я не знаю, как
1: Саша,
0: вообще?
1: Саша, все там есть.
0: Мотоциклы брали на прокат, или как вообще все это было?
1: Все за нас рассказала, даже нечего добавить.
0: Ну, это я фантазировала.
2: Сейчас очень удобно. Прямой рейс из Питера в Касабланку. из Касабланки есть рейс тоже до Марракеша, куда мне надо было. Угу. Там, ну, единственное, у нас пересадка длинноватая получилась, но в целом вообще никаких проблем. Проблема только, как увезти все с собой, потому что...
0: Все с собой туда или обратно?
1: И туда, и обратно.
2: Да, потому что...
1: Весь экип, все лагерное, все с собой.
2: Это все тяжелое, объемное, особенно экипировка. У меня сапоги, например, весят 3 килограмма. Штаны 2 килограмма. И так вот все, если повзвешиваешь, оно и набирается. Там багаж 20 килограмм под завязку, еще что-то там тоже под завязку, ручная кладь. У нас только один человек умудряется в 2-3 раза меньше вещей вести, чем все остальные.
1: И при этом все с собой берет.
2: Да, и при этом у него все есть.
0: Это кто?
1: Сережа злой.
2: Как у него получается, непонятно. Но получается.
0: Давайте, кстати, еще передадим привет нашему товарищу Игорю Тоцкому, вашему товарищу из
1: подвижников. Игорь, привет.
2: Да. Игорь, привет.
1: Давай там не болей.
0: Да.
2: Выздоравливай.
0: И вы побывали, в общем, в этом Марокко. Вы заранее заказали, наверное, там мотоциклы какие-то себе выбирали. Мотоциклы-то тоже у вас, наверное, не простые, а скотские.
1: Да, вот эти были прям очень похожи на скотские мотоциклы по состоянию и по пробегам, да. Ну... Арендовали мотоциклы, есть прокатные конторы в Марокко, их там, ну, я думаю, что достаточно много, мы там нашли какую-то одну, с ними вели переговоры, забронировали заранее мотоциклы и приехали, их получили и на них, собственно, и путешествовали.
2: Получили, правда, не без проблем и не без вопросов.
1: Ну, получили.
2: Да, но, слава богу, получили.
1: Бывало и хуже.
0: Вы выбирали какие-то пути такие туристически проверенные или какие-то потаенные, или куда там повезет душа?
1: Тут, видимо, пора передать привет Саше.
2: Да.
1: Потому что мы въехали по трекам. У нас было в этот раз две группы, ну, параллельные. Мы не пересекались только где-то на стоянках, но у нас были одни треки. Мы ехали по одним и тем же маршрутам. И треки эти делал Саша. Ребята все питерские тоже. Вот. Он прямо проделал огромную работу. Сделал треки, сделал точки, достопримечательности. И мы по этим трекам каждый день ехали. За что ему, Саша, огромное спасибо. Прямо да, было
2: Саша,
1: круто.
2: Спасибо.
1: Вот по этим трекам мы ехали.
0: Ну, это человеческие дороги?
1: Ну,
2: разные.
1: Где-то там по степям, по пустыням, по грунтовкам, где-то асфальт. Ну, очень разнообразно было, прям было чем развлечься.
0: А горная местность – это ваша такая фишка. Ну, я просто помню ваш стенд на одном из мотомероприятий, где такая вот была визуализация. Садишься на мотоцикл, вы там его раскачиваете.
1: Да, так вот, и смотришь 3D,
0: в очки на это. Это так страшно было вообще.
1: Даже мне было страшно. Я когда там ехал, было не страшно. А когда сел на мотоцикл в очках, вот тогда было страшно на этом стенде.
2: Это имя с 2016 года.
0: А в этот раз вам удалось вот где-то что-то такое испытать?
2: В первый же день.
0: Как это
2: прямо
0: было?
2: В первый день такая сразу стало понятно, что не всегда будет хорошо и легко. Мы поздно получили мотоциклы, и фактически мотоцикл увидели только в день старта, и вместо там, хотя бы 9 утра видели их в 12 только дня.
1: Пока подготовили еще их.
2: Да. Стартовали поздно, часов в 12, даже
1: часа в 2. Часа в 2 мы довольны.
2: Часа в 2, пол третьего стартовали, пока выехали из Марракеша, это город-миллионник, плотненько. И последнюю часть пути по горам мы ехали в темноте пару часов. И это как раз было 2 часа езды по оффроуду. Причем, ну там оффроуд такой, не грунтовочка, но местами так нормально. И броды, и камушки, и ну вот вся эта приятная горная штука. Хорошо, хоть уклон, ну, подъемов в спусках лютых не было, но 2 часа, в общем, пришлось порубиться. Мы приехали что-то часов в 10 вечера на точку. Встреча, первая точка, первая ночевка в горах, такое тоже немножко самобытное место было. Да, и вот там мы ночевали обе группы вместе.
0: А вы ночевали прямо там где-то палаточный лагерь или что? Или там какая-то
2: Нет.
0: база была?
1: Это прям наш любимый формат был.
2: Гостевой дом.
1: Скотобаза, как мы называем, да, матрасы на полу. Вот, как
2: все
1: комната, да, очень мы любим такой формат, там прямо душевно очень.
0: Воды не было, все нормально?
1: Вода была, да, все нормально, хорошая, ну, страна, чего, ну, страна бедная по факту, потому что население основное живет небогато, Вот, хотя есть там и приличные автомобили, и дома красивые. Вот, но народу много, поэтому везде вода, магазины, все это есть. То есть там прям вот такой дичи, чтобы на сотни километров...
0: То есть зарыться невозможно?
1: Нет, всегда кто-то где-то там на расстоянии взгляда ты там кого-то видишь.
2: Ну, то есть там цивилизация, там совсем уж диких мест нет, чтобы там на километры или на десятки километров никого не было. Там она достаточно густо населена, но в горах народу поменьше, там на равнине побольше, ближе к океану вообще не протолкнуться. Вот. То есть где там говорят, считать, что Африка, дикие страны и так далее. Ну, к Марокко это не относится.
1: Ну, по ощущениям, да, такая европейская страна какая-то.
0: Ну,
1: там.
0: В общем-то, наверное, так оно и есть там исторически. И она, в общем-то, да, действительно и по духу как-то. И,
1: да, она все-таки прямо через пролив от Европы, поэтому там туристов очень много европейских. Мы столько мотоциклистов не видели, наверное, вообще никогда.
0: Серьезно?
1: Ну, просто очень много.
0: Из всех стран?
1: Из всех стран. Просто там, ну, каникулы пасхальные, и все на выходные европейцы, все туда кататься. Вот, кемперов прямо, мы что-то какой-то раз был, мы обгоняли, я насчитал, то ли 13, то ли 16 кемперов подряд шло. Вот, то есть там такие вот у них экспедиции. На джипах очень много, прям туристы туда валят. Там всем интересно, все находят свой интерес.
2: Мотоциклов очень много. Мы ехали против шерсти, наверное, получается. Мы ехали на юг, а они уже, то ли уже, ну да, они, наверное, уже с юга как-то ехали в сторону океана. И вот на второй день просто сплошняком, прям колонна просто, руку вот так, можно не опускаю, едешь и здороваешься постоянно.
0: Вас это не угнетало, то, что много так других путешественников?
2: А мы потом уехали, где их нет.
1: Съехали с дороги и поехали по степям и пустыням.
0: Давайте сделаем небольшую паузу. Я напомню, что у нас сегодня скототуристы в студии Моторадио. После небольшой музыкальной паузы мы продолжим наш разговор с Валерием и Андреем.

0: Мото объединение скототуристы, тяжелый вздох. Да, вспоминают свое путешествие в Марокко. Сегодня у нас видеотрансляция, правда, она немножечко так с перерывами идет. Но кадры из путешествия, ребят, вы можете увидеть здесь. Трансляция у нас ВКонтакте идет, если что. На нашей страничке заходите, увидите все. Валерий Каленов и Андрей Киселев сегодня в студии. Продолжаем наш разговор. Вы говорили, что первый день, как вы приехали, так поздновато начали свое путешествие, и пришлось ехать по темноте. Это же вы впервые в этой стране, да?
1: Ну, на мотоциклах, да.
0: А, то есть, ну, в любом случае, дорогу не знали, и куда ехать тоже, в общем-то, ориентировались только по приборам.
1: По приборам, да, все правильно.
0: Да. И как, ну, страшно вообще в темноте, в чужой стране,
1: да,
0: в Африке все-таки.
1: Мы же команда отважная, что нам бояться?
2: Трусливые, конечно, но, тем не менее, отважные. Ну и хотелось уже есть, хотелось пить, хотелось даже, не побоюсь этого слова, выпить. Вот, поэтому,
0: от ужаса.
2: Да, у нас пути назад не было, нам нужно было доезжать.
1: Да, еще от дружественной команды пришло сообщение, что они нам заказали таджин еды, и это манило нас вообще. Нас нельзя было остановить ни бездорожьем, ни темнотой.
0: Это вот на той точке, где вы первый раз ночевали, да, там какая-то еда была.
1: Там
0: что там за еда?
1: А сложно сказать. Они в таджинах готовят все подряд. Там, ну, от яичницы до рагу какого-то сложного. Вот. И там было какое-то полусложное рагу.
2: Ну, овощное, вот. Что-то.
1: Да,
2: такое.
1: Но мы были счастливы, просто мы целый день. Ну, какие-никакие нервы, потому что мотоциклы нам привезли в день прямо отъезда, не то, что они с утра там были. И мы немножко переживали, будут они или нет. Потом вот эти спешные сборы, подготовка мотоциклов, время идет, трек определенной длины, его, ну, точка ночевки уже обозначена, надо доехать было. Поэтому, конечно, мы, ну, изо всех сил гнали, чтобы доехать до точки. И, ну, страшно не было. Ночью нормально. Совершенно спокойно доехали, потому что впереди нас ждала как это теплая это, еда, радушие, и вот это все. И мы туда прям стремились.
0: Слушайте,
2: и надо сказать, не впервой.
1: Не впервой, да.
0: А что они пьют? Чай, кофе?
1: Чай. Офигенно вкусный чай. Берберский чай или как марокканский чай, забыл название.
2: Берберский чай.
1: Там, да, что-то порядка 40 чем-то как
2: трав.
1: Наименование трав. Да. Очень вкусный. Прямо мы обпивались. Очень-очень вкусный чай.
0: То есть даже не чай, а травяной
1: сбор. Да,
0: это
1: травяной сбор какой-то, да. Он прямо безумно вкусный.
0: Угу.
1: И чем дальше от цивилизации, тем он более такой настоящий, неразбавленный. Там
0: какие-то неизвестные местные травы.
1: Ну, какие-то. Для нас, да, неизвестные. Но прям очень вкусный чай.
0: Слушайте, а вообще вот в целом в путешествии обошлось без каких-то там потерь, здоровья в том числе потери?
1: В этот раз вообще у нас прекрасно. У нас ни одного схода мотоциклов, ни одного схода мотоциклистов. Мы доехали вообще без потерь. Чудо.
2: Ни одного проколотого колеса.
1: Ни одного проколотого колеса.
2: Очень
1: это
2: редко.
1: Никогда.
0: Несмотря на то, что в последний момент вам подсунули мотоциклы,
2: да,
0: неизвестно,
2: да, то есть,
0: какие.
2: Вообще ничего не ремонтировали. Ну, там кое-какие подрегулировали вещи, потому что марокканцы в этом плане, они мотоциклы, одна группа приехала, сдала, они их помыли, знаете, едете следующие. Никакой подготовки промежуточной нет. Ну, ведь там у меня сцепление было.
1: Мелочи, ну, которые можно не считать. Глобально вообще идеальное путешествие. Без поломок, без потерь, без травм.
2: И даже деньги не украли ни разу.
1: Безобразие.
0: Да. А обычно бывает?
2: Ну, там это, особенно в городах, особенно на рынках, это, в принципе, достаточно большая беда. И я недавно разговаривал с ребятами тоже, там у одного из них наличность украли, крупную сумму, 2000 баксов.
0: И он не заметил даже.
2: Ну, он потом заметил, пошел в полицию, но понятно,
0: ну,
2: что
0: конечно,
2: нет.
0: Да. А вообще города какие проезжали?
1: Городов мало. Мы городки там очень мало, много очень всяких населенных пунктов. Вот, и глобально мы были, ну, Марракеш, понятно, это старт-финиш. И уже
2: Мерзуга,
1: да, это мекка туристическое катание по барханам, по пустыне, вот, из таких каких-то точек, да, наверное. И обратно уже по побережью океана, Агадир,
2: Бригадир. Ну, еще вот, где мы сошли с маршрута немножко и ночевали не в плановом городке небольшом, где две гостиницы друг напротив друга.
1: Вот это помню название тоже. Да. Ну, это маленький городочек, они там небольшие, не знаю, там несколько сотен, может, человек живет.
2: Ну, как сотен, может, и побольше. Причем там полноценная больница есть, банк красивый. Ну, в общем.
0: А Марракеш что из себя представляет?
2: Ну, это город-миллионник, старый центр, там подшаманенная, ну, не подшаманенная, а восстановленная старая крепостная стена. Понятно, это новодел. Внутри этой крепостной стены огромный рынок. Такой восточный базар, как это принято, там продают всякую фигню. В самом центровом месте там заклинатели змей с кобрами, которые уже не знают, как бы им умереть, потому что они настолько утомлены, что...
1: Очень жалко нам было зверюшек в этот раз. Прям, ну,
2: там обезьянки какие-то,
1: кобры прям замученные, да.
2: С которыми там... Даже не с ними сфотографироваться, а их фотографируют, и чтобы она встала вот так в стойку. А у нее уже сил нет этого делать, и они там по-всякому ее стукают, там постукивают, чтобы рефлексы сработали. Ну, в общем, зрелище такое, не очень.
1: Но рынок марокканский красивый. Ну, наверное, все знают, мне кажется, Марокко, Марракеш, марокканский рынок – это вот… Все, что знает, наверное, большинство про Марокко. Там можно бродить целый день. Мандарины, апельсины объедались. Прямо.
0: Да?
1: Ну, очень вкусные. Наравне с чаем, наверное. Прям шикарные апельсины.
2: Так самые вкусные апельсины, которые у нас продают, это все-таки марокканские, то же самое мандарины.
0: Мне казалось, что мандарины только они зимой продаются. То есть весной тоже не во вне сезона.
1: Полный рост. И мандарины, апельсины.
2: Причем зеленые.
1: Да, только-только сорванные.
2: Да, вот только сорванные.
1: По каким-то проселкам едешь, когда едет там телега, запряженная ослом, с телегой, вот деревянными колесами, как это из прошлого века, и вот так вот горой просто апельсины навалены свежие, с зелеными листиками. Вот куда-то везет их сдавать, наверное. Вот это все есть.
0: Вообще, что еще, вот, кроме того, что вы ели вот из этого котла, такого вот из еды, что еще там удалось попробовать такого, чего, например, никогда раньше не ели?
2: Да, там особо национальной-то еды, ну, может, она и есть, но вообще говоря, особо нет. Ну, кускус – это, в принципе, восточное африканское блюдо. Ну, вот, один раз его ели. Пару раз ели просто мясо. Мясо там, интересно, продают. Лавка мясная, типа ресторанчик или кафешки небольшой. На пару столиков, буквально на тройку столиков, висят несколько туш. А барани, ну, понятно, либо баранина, либо куски коровьи.
1: Страна мусульманская, когда свинины нет.
2: Да. Показываешь мне вот это и это отпилить, они тут же при тебе отпиливают, нарезают, тут же жарят, но едали мясо и вкуснее, честно говоря, да. Потому что, ну, просто пожаренное, немножко обуглившееся, без специй, без ничего мяса, без маринада, без всякого.
1: Ну, аутентично.
2: Да, ну, аутентично, да. Но в целом ничего такого сверхъестественного, особенного не было.
0: А какие-нибудь восточные сладости, вот что-то такое?
2: А такие же. Ну, вот кроме фиников, а все остальное...
1: Один раз мы ели обалденные финики, мы проезжали какой-то поселок и увидели, ну, Медина, это центр населенного пункта, заброшенный. Видно, что брошены, уже рушатся все эти дома, но прямо очень живописно, красиво, огромный прямо на горе стоит вот этот жилой комплекс, не знаю, как его там назвать. Вот, и мы остановились повтыкать в него, и тут указатель, типа, там, кафе. Мы таки спускаемся вниз, а там, ну, все очень скромно, но, тем не менее, первый ряд, тут, наверное, все на это. Вот, там, хозяйка Фатима, налили нам чай, принесли финики, я не знаю, где они такие берут, в магазинах такие не продаются, они божественные были просто на вкус.
2: У них там вот за домом небольшая финиковая роща, я думаю, они там их и собирают.
1: Ну вот, то, что не в промышленных масштабах, всегда гораздо вкуснее.
0: А вот создается ли ощущение такой вот экологически чистой страны?
2: Вот удивительно, очень чисто. Очень, вот страна реально чистая. И, ну, я даже был удивлен, насколько это чисто по сравнению с прошлогодней Турцией, ну, вот куда мы ездили, там вместе с Игорем в том числе. Турция, конечно, очень грязная, очень неубранная страна, а здесь вот бумажки, там еще банки какие-то, mm-hmm. склянки, бутылки, ничего этого нет, все чистенько в городах, на дорогах, там в степи чистенько, в Монголии, например, и в Казахстане в степи. Ну, местами прям думаешь, ну что же вы делаете в своей природе? Там и бутылки, вот все это mm-hmm. может валяться. Здесь ничего этого нет, все чисто. Ну и есть, оказывается, специальные люди, которые это поддерживают. Mm-hmm. Да, и убираются. Потому что с утра мы как-то рано где-то стартовали и грязненько. А к обеду уже чистенько.
0: Интересно. А движение, насколько бурные, насколько много там мотоциклов или скутеров?
1: В городах.
0: Не знаю, на чем они ездят.
1: В городах движение плотное. В том же Марракеше мы были, там, ну, просто очень хотели быстрее оттуда выбраться, потому что прям... Ну, там хаотичное движение, они как-то по-своему, по-арабски разбираются, как кто должен проехать, да. Поэтому затыков нету, но очень много машин.
2: Вот. И машин, Валер, и напомню, что там этих мопедистов
1: очень много. Очень много, это в любой
2: башню,
1: да. Вот. Дороги хорошие, что заметил, общественные дороги вот эти, которые асфальтированы, прям очень хорошего качества все. Даже если там она какая-то второстепенная, заасфальтирована, они все хорошего качества. Можно спокойно ехать, там ни ям, ничего такого нету. То есть за дорогами они как-то умудряются следить. Хотя, говорю, на мой взгляд, страна не очень богатая.
0: Ну, а степень богатства вообще вот чем, по-вашему, определяется?
2: Ну, это видно, что народ там...
1: Очень много сельского населения, которое живет вот, ну, в мазанках, скажем так. Да? Они вот там, у них... Какие-то бараны, ослы, там, ну, я даже лошадей не... У них какие-то бараны, ослы, там, ну, я даже лошадей не помню. Вот, и их очень много, этих поселков, и вот народ

0: Все это присутствует.
1: А одежда повседневная вообще сельская и городская, она отличается как-то?
2: У них в части одежды, что ну, вот в Марракеше мы несколько мы провели в суммарном Марракеше почти 4, или не почти, а 4 дня на самом деле, приезд-отъезд. И ну, понаблюдали. Одевается абсолютно по-разному и в больших городах, и в небольших населенных пунктах. А кто-то ходит в европейской одежде, грубо говоря.
0: Много туристов. Там много туристов. Не определить, местный или турист.
2: А местные очень многие ходят. Кто-то в тюрбане. Это вот, я так понимаю, какие-то у них национальные штуки. Потом некоторые ходят, вот, если кто помнит, «Звездные войны» смотрел, которые мать Энакина украли, такие в остроконечных балахонах с остроконечными капюшонами.
0: Джиляб называется.
2: Да.
0: Джиляб. Ну, это национальная одежда.
2: Это национальная одежда, да. В Марокко. Там вот эти вот пустынные люди в них ходят. И много таких встречаются. Потом просто в халатах. Халат, тюрбан. Угу. Такое тоже есть.
1: А женщины? В хиджабах или...
0: Я не видел, кстати, в хиджабах женщин.
1: Да?
2: Я видел, но да, там мусульманство не очень строгое, но тем не менее желательно не вести себя неподобающим образом.
0: Как и в любой стране, потому в которую что, ты приехал.
2: Да. Например, мне вообще в Марракеше, я начал снимать на видео рынок. И мне сделали замечание, что нельзя снимать, потому что, в принципе, у мусульман...
1: Изображение людей, да.
2: Запрещено, да. То есть мимо проходящая просто женщина сделала замечание. Ну, я, конечно, перестал снимать, ну так, из-под тишка несколько кадров сделал, там, змеи там и так далее. Но, да, то есть там не жесткое, что... Не дай бог там, выйти в коротких шортах, короткой юбке, особенно если ты турист. Но, тем не менее, желательно все-таки придерживаться правил приличия, принятых в мусульманских странах.
1: Ну, как правило, еще в таких странах бывают танец живота и все подобные.
0: Не попался нам.
2: Животы попадались, танец, танцующие животы нет.
1: А вообще женщины красивые арабские, марокканские?
0: Нет. За себя отвечу.
1: Нет.
0: Вообще нет.
2: У них
0: простите, толстые. Марокканские женщины, это мой вкус.
1: Толстые.
2: Да, у них, ну, про женщин не говорят, толстые, полных очень много, или овервейт, можно так сказать. Причем у них это считается прям хорошо.
1: Да.
2: Чем больше женщины, тем лучше. Поэтому там, конечно, худых, худющих, если... стройная женщина, то это, скорее всего, турист.
1: Угу. А мужичонки, наоборот, маленькие и сухенькие, да?
0: Все правильно.
2: Да, так оно и есть.
1: Да, любопытно. Давайте сделаем еще одну музыкальную паузу. Скоты-туристы сегодня в студии Моторадио.

0: скототуристы в студии Моторадио. А, кстати, как насчет выпить там в Марокко?
1: Выпить в Марокко хорошо.
2: Но дорого.
1: Ну, во-первых, дорого. У нас с собой, конечно, было, но это то, что
2: стратегический
1: было,
2: запас.
1: Он довольно, он кончился в первые несколько
0: дней. То есть скототуризм, он подразумевает алкоголизм?
2: Сколько раз мы не пытались себе дать слово «все», вот завтра ни капли, дорога решает все за тебя. Бывает, ты врубишься в такое вообще мясо, что к вечеру ты можешь, да господи, да я если сейчас не выпью, у меня сил не хватит вообще ни на что, даже кровать расправить.
1: Дело
2: а иногда бывает, увидишь такой вау, ну как за это не выпить? Да. Никак.
1: Но сказать, что там по литру или поскольку-то выпивали, нет. Обычно это там, ну, грамм 100-150 на нос за вечер, просто для того, чтобы
2: напряжение снять.
1: Напряжение, да.
0: А напряжение это чисто дорожное или что-то еще, ну, вас напрягало?
2: По-всякому бывает. Говорю, бывает, что физически просто выматываешься, потому что трек, ну, сложный. Там приходится прям бороться с дорогой.
0: За жизнь.
2: Ну, и за нее тоже, да. Бывает, что он, ну, просто как это, так набрался впечатлений, что, ну, нельзя не отметить. Что просто такие красивые виды, что, ну, боже, как это не отметить с друзьями в узком кругу.
0: А какие там виды?
2: Очень красиво. Там, а причем... как рассказать, да? Вот мы даже перестали глобально фотографировать, ну, так себя, потому что потом фото смотришь, а ничего. Такое, что сфотографировал, ну, ничего. А было очень красиво.
1: Ну, видео, кстати, получше немножко передает. Видео хотя бы глубину какую-то передает картинки. Вот, надеюсь, что и кино у нас получится вот, с нормальным ощущением по картинке, по красоте. Но в целом, что хорошо в Марокко и что прикольно очень, это мы за 10 дней ездовых получилось, мы побывали в совершенно разных климатических зонах фактически.
0: Да? Океан, никогда бы не подумала.
1: Океан, горы, ну, да, да. Пустыня, саванна. И из одной в другую переезжаешь, вот ты сейчас около пустыни, через 2 часа ты уже едешь по саванне. Ты ехал по саванне, через 4 или 5 часов ты уже в горах. Это прикольно.
0: А что там растет, если что-то растет?
2: Кроме пустынная дыня.
1: Мы знаем, что там нельзя есть. Да.
0: Да?
1: Чуть это не погибли.
2: Хит просмотров наших шотов – пустынная дыня.
0: Это что это?
2: А мы ехали по саванне.
1: По саванне, да.
2: Ну, и у нас смотрим разбросанные такая. Апельсины, лимоны по дороге.
1: Ну, вот такого размера примерно.
2: Откуда бы казалось, да?
1: С грейпфрут.
0: Растут вот. Они там?
2: Да. Оказалось, растут, просто как это, как на верблюжьих колючках растут вот такие вот размером, наверное, с крупный грейпфрут. Вот, какие-то плоды, неведомые нам. Но мы, естественно, остановились, как это юные натуралисты, чтобы изучить этот вопрос. Взяли ножики, вооружились, раскрыли. Ну, пахнет кабачком. Ну, тыквы.
1: Или огурцом.
2: Ну, что-то
1: огурцом,
2: вот,
1: да.
2: Что-то такое непонятное. Такие, ну, разрезали, посмотрели. И, используя чат GPT, да, задали ему вопрос, что это за чудо. Вот, а ответил нам, что это ядовитая штука, которую не надо вообще, не то что есть, а желательно и трогать. Вот, и называется она пустынная дыня, и она там прям растет повсюду.
1: На вкус горькая, если что. Мы ее только попробовали, но и потрогали, но и пожевали.
0: О, да, любопытно.
1: Ее там очень много, причем самое интересное, она растет, вот просто песок.
2: Колючки, и она на колючках вот
1: как-то. Да, растет, и очень много. Там, где мало песка, ее не очень много, где много песка, нормально растет.
0: Слушайте, а какие-нибудь суслики там, или, не знаю, эти сурикаты, или кто там?
2: Скорпионы.
0: Скорпионы?
2: Ну, зверя не видел, правда, в этот раз что-то не попадались. А скорпиончика прям удалось найти. Это была наша первая ночевка в палатках, когда мы встали и решили, ну, как обычно, когда мы уже поставили лагерь, такие, давайте-ка мы изучим вообще, чего бояться нам в этой пустыне. Вот, и...
0: В пустыне лагерь был?
2: Ну, да? Там оазис такой из деревьев, из каких-то, я даже не знаю, ну, красивые деревья, там прям такая тень, красиво все укутано. Вот, и стали изучать, и там прямо написано, что не бойтесь диких животных, не бойтесь местного населения, не бойтесь там змей, ничего, как бы это все не опасно, бойтесь скорпионов, их здесь больше 10 тысяч разновидностей, и они типа повсюду, и очень много смертей в Марокко именно от укусов скорпионов. такие прочитали это, ну и да и ладно, и пошли собирать дрова. Вот, и в процессе собирания дров я там приподнял камушек, а он там сидит под камушком.
0: Большой?
2: Ну, с полладони, наверное, такой. Но я первый раз видел скорпиона в дикой природе. Вот. Он на меня обиделся, поднял хвост и ушел куда-то в освоеси. Вот. Но мы очень быстро все сняли шлепанцы, одели мотоботы и весь оставшийся вечер ходили в сапогах. Ну, естественно, по старой доброй традиции, еще с Казахстана, с первых начинаем, и палатки все закрываются, вещи с утра все перетряхиваются перед одеванием. Ну так, было немножко необычно ощущение.
1: Ну и вещи на земле тоже не оставляются. Мы натянули веревку, что-то на веревку, что-то на мотоцикл поставили.
2: Что-то в палатку.
0: А насекомые?
1: Комаров нет.
0: Муравейных?
1: Никаких. Мух, кстати, мух.
2: Мух не было.
1: Не было.
2: Было. Нет. Саранча.
1: Саранчи много было.
2: Это прямо, я теперь знаю, что это 9 египетских казней. Вот я представляю, что это у них там было. И я просто куча. Когда они перелетают вот это поле.
0: Большая, да, на крупную.
2: Ну, со средний палец размером. Вот, и их там тысячи тысяч. Просто они вот мигрируют, через дорогу летают за вперед. Здоровые, тяжелые, когда разбиваются, очень неприятные, склизкие. Вот, и прям много. Вот это первый раз тоже. Скорпион и саранча прямо вот в дикой природе. Прямо полчища саранчи.
1: А так нет. Ну, остальное все домашняя жидкость. Живность. Верблюды, бараны, ослики. Осликов очень много там, кстати говоря. Больше никого не видел.
2: Слово «жидкость», смотрю, не отпускает тебя.
1: Жирность.
2: Жидкость. Про, да, про это, про страждущих могу немножко озвучить ценник, чтобы были готовы. Пол-литра пива стоит 250-400 рублей на наши деньги. Угу. Ну, алкоголь крепкий, от полутора и так далее.
1: Угу. Да, поэтому нужно везти с собой, но основная проблема в том, что там... Ну, нас никто не ругал. Мы, правда, не пробовали сверх разрешенного провести, но там полтора литра крепкого вроде бы как можно завозить, но особо никто, кажется, не проверял, хотя непонятно. Вот, поэтому и вторая история, что страна мусульманская, так же, как у нас на Кавказе. Ингушетия, Чечня. Там в горах, не в каждом поселке, даже пиво можно купить. Угу. Крепкое 100% не купишь в горах, нигде у нас на Кавказе. Здесь еще жестче. В принципе, даже если город достаточно крупный, никакого алкоголя там нет. Угу. Просто нет. И алкоголь в основном покупается либо в городах, которые миллионники, либо в чисто туристических местах, например,
2: в гостиницах дорогих.
1: В гостиницах, либо вот Мирзуга, где это туристическое, такое прям туристическое попсовое место, где на конце, с конца города видно, ну, прямо из города видно дюны из окон отелей. Такие хорошие, прям настоящие дюны, как положено в пустыне, в Сахаре. И оттуда куча там маршрутов или на квадриках, или на эндуро-мотоциклах, на верблюдах, в караваны. Их связывают, и там туристов тоже катают. И там, да, там есть одна точка, ну, там городишко небольшое, есть одна точка в городе, где можно купить, да, алкоголь. И крепкий, и некрепкий. И тут же рядом ресторан, где, в общем, тоже можно посидеть, выпить. А так в остальных местах нет.
2: Очень красивая дорога в Мирзуге. Ты едешь по асфальту, едешь, и втыкаешься в пустыню, в барханы. И она там заканчивается. Просто воткнутая в пустыню с огромными песчаными барханами.
0: А вы говорили, что ночевали, получается, вы все время где-то в свой лагерь разбивали, да? То есть никаких там гостиниц?
2: Ну, в палатках мы ночевали на самом деле.

0: На перевалах, да.
1: На перевалах Фоста.
0: Которые мы проскочить успели.
1: Причем там высота небольшая, там в районе 2000, если не ниже.
2: Угу.
1: И мы ехали, шел снег с дождем, был холодно очень, мы, ну, слава богу, дожди. Ну, в общем, утеплились как смогли, доехали нормально. И у нас перегон был небольшой, а на следующий день мы... В этот день... Мы сдавали мотоциклы, и нам хозяин вот этого места, ателье, где мы брали мотоцикл в аренду, показал фотки через 2 часа после того, как мы проехали с этого шоссе, там снега чуть, ну, почти по пояс навалило.
2: Ничего себе, никогда бы не подумала.
0: Вот такие вот нюансы.
2: Страна контрастов, угу. Марокко. Скажите... А какие-то все-таки вот ваши такие сугубо скотские развлечения, скототуристов, вот удалось ли где-то вот застрять, куда-то провалиться, ну, не знаю, испытать какой-то стресс в процессе передвижения?
1: Ну, в этот раз особо...
0: Обошлось.
1: Обошлось, да. Ну, бездор был, да, местами довольно сложный бездор, но в целом...
0: Тяжело ездить по песку. Мотоциклы не для этих, не для песков, они такие общие, туристические, общие, общеэндурные, поэтому по плохим дорогам они едут. А прямо там, где барханы были, где надо было в песок заехать, там, конечно, надо больше тренироваться. И по-хорошему, конечно, мотоцикл не для этого. Поэтому там мы испытывали некоторые страдания.
2: А зачем вы в песок заезжали?
0: А никак по-другому. Так идет трек.
1: Мы там смотрели ландшафтные скульптуры. Какой-то немецкий скульптор в сторону от километров 10 в стороне от основного шоссе, такого прям нормального столбового, сделал 3 инсталляции. Одна из них — лестница в небо. Это реально песок, кругом лестница из бетона и вверх. Все.
0: Такой арт-объект.
1: Да, такой арт-объект. Следующий называется...
0: Город солнца или что-то?
1: Что-то такое, да. И...
0: Там какая-то инсталляция города, да. Типа как будто бы какие-то высотные здания, но в миниатюре.
1: И еще одна петля, еще один Орион, компас. Сириус, что-то Сириус или петля Сириус.
0: Мы такие
1: Сириус.
0: Туристы, что ничего не запоминаем, как называется. Посмотрели, ну, красиво и забыли.
1: Да, ну, и меня, например, вообще не впечатлило. Я такую архитектуру... Ну, такое искусство не очень понимаю. Наверное, в нем какая-то идея, может быть, и есть, но на мой вкус рубиться сначала полдня по песку, чтобы посмотреть камень искусственный в середине пустыни, а потом еще полдня рубиться по песку, чтобы уехать от этого камня.
2: Может, это был мираж? Кстати, миражи там

0: Этот, посмотреть этот «Мираж» стоит 15 евро. Так что это был не «Мираж».
1: Нет, а настоящие «Миражи».
0: Были, да, был в одном месте. Ну, стандартный «Мираж», как будто озеро. А вот когда мы по саванне ехали, в один из дней было жарко, еще близко к пустыне. И, да, как будто впереди, слева, как будто озеро. Подъезжаем, его нет. Дальше как будто озеро. Дальше подъезжаем, едем просто по дороге. У нас по направлению впереди всегда озеро, а его нет.
1: Ну, такого у нас, кстати, в городе тоже полно. В Санкт-Петербурге, если замечали, так, такие миражи встречаются. Ну что ж, у нас времени вообще не осталось. Я была рада вас видеть и слышать. Вам и дальнейших интересных поездок, и приходите,
2: да,
1: еще.
2: У нас еще два главных момента есть. Успеем озвучить?
1: Да.
2: Ну, все детства помнят наши, да, как это в школу, в детский садик детки в день рождения приносили конфетки. Так вот, у нас тут неспроста стоит тортик. У нас в этом году день рождения. Очередное.
1: Сколько
2: нашей
1: вы?
2: Организации 15 лет.
1: Ох.
0: Ну, не организации, Валера.
2: Мотопесочница. Мотокружок. Называйте как хотите, мы не обижаемся.
1: А вы его принесли нас угостить?
2: Нет,
1: или вы его
2: нет,
1: его
2: несете? Нет, мы всем сегодня носим, показываем.
1: Хорошо.
2: Да, ну и самое главное здание, да, напоследок, которым мы хотели бы поделиться с теми, кто вдруг решится и отважится по нашему пути пойти путешествовать по Марокко. Не делайте, как мы, не будьте, как мы. Если вам надо в Марракеш, не надо покупать два билета на два самолета. Потому что 12 часов, проведенных в аэропорту Касабланки, такое себе удовольствие. Из аэропорта Касабланки прямо в здании аэропорта находится здание вокзала железнодорожного. 2 часа идет поезд до Марракеша по живописным, красивым местам Марокко. Не надо ждать 12 часов самолета, который летит 50 минут до Марракеша. Просто садитесь в поезд, который ходит, по-моему, каждые 2 часа.
0: Каждый час.
2: Каждый час отходит поезд до Марракеша. Стоит, по-моему, что-то 1000-2 на наши деньги, да. И ты просто, у тебя будет вводная экскурсия с обзорочкой. Ты приезжаешь в Марракеш.
0: В центр
2: Марракеша
0: города, да.
2: Приезжаешь, и все. И не надо вот этих страданий, которые испытали мы. Пользуйтесь, бесплатный лайфхак.
0: Ну, и, кстати, из аэропорта Касабланки не только в Марракеш, там на многие направления ходят поезда. Поэтому, с учетом того, что рейс прямой Питер-Касабланка, лететь из Касабланки, смотреть, куда оттуда ходят поезда, и ехать поездами. Не надо дальше никакие...
1: Бесплатные экскурсии.
0: Да.
1: Ну, не бесплатные, но экскурсии заодно.
0: Дешевые, недорогая.
2: Поверьте, за 12 часов ожидания мы потратили больше, чем 2000 рублей в аэропорту Касабланки.
0: Да и перелет дороже был.
2: Перелет, кстати, плюс-минус. Кстати, да, перелет, если берешь прямой билет до Касабланки или стыковочный до Марракеша, то он плюс-минус одинаково стоит. Я когда покупал, обратил внимание, что цена примерно та же, так что это вообще не имеет никакого смысла. На поезде круче.
1: Согласна. Валерий Каленов, а также Андрей Киселев сегодня здесь в студии, представители веселой компании «Скоты туристов», которых мы поздравляем с 15-летием. Еще раз привет Игорю Тоцкому
2: привет.
1: Да, и...
2: Кому еще? Всем привет. Всем моим друзьям привет. Мама привет. Репа привет.
0: Спасибо всем, кто поддерживает нас. А тем, кто не поддерживает, огромное
2: тоже спасибо.
0: Тоже спасибо отдельное.
1: И до встречи. Счастливо.
0: И до встречи, да.
2: Всем пока.
0: Всем пока.
3: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой. Полчаса ретро. В эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов. Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-х. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
4: Каждую пятницу в 3 часа дня.
5: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.
6: Моторадио.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области произошло 324 дорожно-транспортных происшествия, в том числе 17 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 20 человек, в том числе 6 детей. По мототранспорту за сутки 8 ДТП, пострадали 4 человека, в том числе 1 ребенок. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Моторадио. Санкт-Петербург.

0: motoevacuator.b. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
1: У нас здесь подход точно такой же, как и в перевозках. Мы сразу строим эту историю в белую, легально, поэтому у нас открыты акведы, конкретно под прокат, да, соответственно, подготовлены под эту историю договора, в которых все расписано, что мы это дело сдаем в аренду, страховки все сделаны с учетом того, что мотоциклы сдаются в прокат.
2: А вы стоят... пробежались по юридическим моментам этого, вообще этого бизнеса?
1: Что именно?
2: Ну, там какие-то есть подводные камни какие-то, какие-то налоги с этого?
1: Нет, налоги, конечно, есть, как и любые налоги с доходов, которые мы будем получать, да, получать мы их будем официально через кассовый аппарат, с выдачей чеков и так далее. Поэтому налог, конечно, он будет. Ага. Вот. Единственный риск, наверное, который вот больше всего беспокоит, я знаю, что очень много людей задумывались об открытии прокатов там разного плана, но останавливаясь именно из-за этого. Мотоциклы сегодня невозможно закасковать, невозможно на них оформить каско, особенно если он идет с прокат. Открытой страховкой, да, ну, то да, есть в прокате, ага. Когда количество управляющих лиц, оно не ограничено. Вот это самый большой риск. Да, что в случае,
2: а если вы будет... изучали этот момент? Есть какой-то генезис? Может быть, они там пообещали, что летом наконец там обяжут страховые компании?
1: Нет, ничего, я думаю, такого не произойдет, потому что уже не первый раз задаюсь вопросом оформить каско на мотоцикл, и не первый раз. Это вот я каждый год на протяжении последних 5 лет страховым компаниям задаю вопрос. Можно? Каждый раз получаю ответ: нельзя.
2: А вы каким-то конкретным или много каким?
1: Всем. Ну, то есть сначала пытался там обращаться в компании, грубо говоря, где я там машины свои страхую, потом уже понял, что все бесполезно, начал просто задавать вопросы агентам, которые работают со всеми страховыми, но тенденция рынка такая, что не оформляют.
2: А они такие: да пожалуйста, мы все что угодно застрахуем, заходите, а потом, а мотоциклы, извините.
1: Да. Вот, кстати, да, так и происходит. Иногда звонишь, говоришь, можно каско на мотоцикл оформить? Да, вообще без проблем. Скиньте то-то, то-то, отправляешь, через 5 минут ответ, вы знаете, по всем страховым отказ. Ну, вот да. Как-то так. Вот это основной риск, uh-huh. Да, что может быть какая-то проблема, да, когда человек, который взял в аренду, будет там виноват в каком-то ДТП, да, и начнутся вопросы.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании Точка Б. Подробности в интернете.
3: Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: «Как появляются звезды?» Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.
1: Восемьсот километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
2: Они все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
3: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
4: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
5: Добрались все-таки до Смоленска.
6: Мотогруппировка Скототуризм.
7: Да и я, Шанин. Это
8: Антон Тульский у микрофона.
9: Дмитрий Васильев.
10: Поближе Лев из Болгарии.
11: С вами Олег Капхай.
12: Слушайте «Хроники путешествий» в эфире Моторадио.
13: Прямо даже это
14: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если хорошо.
13: Если
14: посмотри.
13: Там аккуратно пройти, посмотришь, там
14: будет надо.
13: Ага.
14: Да. Ага.
13: Вот, там дорога,
14: а дальше.
15: Группа «Битлз» на Моторадио.
16: Жукофилия. Ну, как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
17: «Apple Jam».
18: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
19: Моторадио. Classic Rock Station. We wouldn't remember.

0: хорошего настроения.
1: Моторадио представляет.
2: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
3: Мастерская Басмача.
4: Коломяжский проспект, дом 10.
5: Здравствуйте. Мы находимся в гостеприимной мастерской Славы Басмача и беседуем с самим Славой. Слава, привет.
6: Здравствуйте, дорогие мальчишки и девчонки.
5: Наступила весна, и появление большого количества мотоциклов – это обычная вещь для любой мотомастерской, для твоей в том числе. У тебя видно, что идет прямо такая страда, много работы. И на этом фоне особенно приятно было получить, как я за тебя это говорю, получить большую посылку с запчастями. Частями всевозможными. И если ты расскажешь о том, что приехало, может быть, это кому-то прямо будет бальзам на душу, он сразу же приедет и все это у тебя купит. И так прошу.
6: Ну, насчет того, что все сразу у меня купит, это я очень сильно сомневаюсь. А в силу того, что приехало 700 килограмм прокладок. Вот. А как бы поговорить об этом вполне себе можно. Я думаю, что это будет довольно интересно. То есть это третья часть моего проекта. Оно будет еще и четвертое. По производству прокладок и сальников для мотоциклов Harley Davidson, причем из лучших материалов, которые, соответственно, позволяют использовать прокладки несколько раз, то есть снимать, ставить. Ну, мы говорим про прокладки, там, допустим, каких-то крышек двигателя, там, крышек коробки передач, там, сцепления и прочего. Вот. И, значит, прокладки у нас пришли, я сделал прокладки головок цилиндров на все типовые твинкамы. Ну, об этом чуть попозже поговорим.
5: Вот я так посмотрел многозначительно на меня. То есть прямо так, как я отреагирую? А как я должен отреагировать, если бы я был мотоциклистом? Какая-то радость? Это какая-то дорогая деталь?
6: Ну, должны засветиться глаза, как противотуманные фары, оснащенные светодиодной оптикой, неразрешенной для этих фар. Вот, но суть как бы не в этом. Суть в том, что тот, кто занимается Харлеями, он знает, что Харлеи довольно сильно греются, у них есть такие типа губочек из полиуретана, наверное, полиуретановой волосатой губочки, которые являются фильтрами, которые улавливают масло в картерных газах. То есть, ну, это фильтра вентиляции картера, которые, значит, через себя пропускают картерные газы. И вот это вот меховые волосенки эти, как бы, они ловят масло капельное, и оно там сбегает в сторону, а газы летят сами по себе. Вот. И, как бы, проблема вот этих фильтров в том, что они, будучи сделанными из пластика, при нагреве мотора в летнее время, там, допустим, сверх меры, они разрушаются, их потом пальцем берешь, и они осыпаются просто в труху. И как бы они есть в варианте фетра, но фетр плохо продувается, то есть как бы мне не очень нравится. Вот. А я сделал как бы эти фильтры из нержавеющей сетки. Нержавеющая нить, там, как бы, или полотно, с которой скомкано определенным образом. Значит, у него задача, значит, чтобы ниточки, проволоки попадались на пути этого потока картерных газов с маслом как можно больше. Значит, ему абсолютно не страшна высокая температура, что газов, что самой головки цилиндра.
5: А вот говорят, что проволока может гореть. Ты сам рассказывал, что то, что вот на наполнение глушителей, например, иногда, оно же тоже выгорает, тоже проволочное?
6: Да, безусловно, но когда выгорает проволока в глушителе, пластик бы сгорел еще раньше. И, ну, собственно, вопрос в том, что когда там потроха двигателя греются до каких-то неприличных температур, ну, понятно, я там с градусником не сидел и как бы точно не измерял, но сильно больше 100. То есть, чтобы пластик пересох и рассыпался, там, мне кажется, что где-нибудь 200 с лишним должно быть. Ну, как бы, вот. И получается, что вот эта вот сетка из нержавейки, она как бы будет работать при любом раскладе, то есть она не будет деградировать, она будет ловить масло, плюс ее там побольше немножко получается, ее облететь сбоку будет никак. И вот я очень счастлив, что у меня, значит, такая история получилась.
5: Это типа такой губки для мытья посуды, вот бывают такие, такой тампон такой, из такой, ну, как бы вата проволочная, так?
6: Да, примерно, да. Только проволока там, по-моему, в 0,5 мм толщиной, не совсем тонкая. Вот. Потому что в губке она совсем тонкая, чтобы ты жмякать ее мог, и она форму посуды принимала. Да? А здесь все-таки она должна быть более прочной.
5: Слушай, а это вообще ноу-хау твое?
6: Ну, как бы... Наверное, да. То есть мне подумалось, что это разумно. Вот. Я, соответственно, и заказал так. Вот. Потом, значит, следующий момент, что, допустим, если мы рассматриваем мотоциклы, оснащенные двигателями твинкам, то есть двигатели с водяными головками, но с мокрыми головками, так называемыми. То есть это головки, которые охлаждаются антифризом. Вот. Это 14-й плюс год, до там, 16-го, до 17-го. Вот. И, соответственно, они требуют специальных прокладок головки цилиндров, у которых есть буртик, который, соответственно, затыкает выходящий в плоскость разъема водяной канал. Ну, то есть там технологически сделано так, что водяной канал выходит в плоскость разъема головки, ну, куда она садится. Uh-huh. И, соответственно, у прокладки должно быть местечко, которое это место затыкает, чтобы антифриз не вытекал. И как бы у оригинальной прокладки там тонкая жесть подложена, пятачок жестяной, который плотненько упирается, значит, в головку. Вот. И как бы я сделал тоже, как бы я сделал прокладки головок цилиндров с учетом того, что они будут использоваться в водяных моторах. А если мы имеем воздушный мотор без этой водяной истории, то туда эти прокладки тоже подходят, потому что там этих каналов нет, так и пес с ними. То есть как бы там само все обжимается. То есть получается, что я сделал универсальные прокладки под там 88-96 мотор, там 103 там, или 95 и 110 двигатель, которые бывают 103 и 110, они бывают как сухие, так и водяные. Да. Вот. И как бы получается, что эти прокладки, они будут работать на всех типах мотора. То есть об этом я подумал, соответственно, сделал их в таком форм-факторе. Угу. При том, что розничная цена на них, как бы с учетом того, что я там планировал именно производство всей этой истории, она там получается в районе 1000 рублей, что, в общем-то, вполне себе очень недорого и по нынешним временам ну, привлекательная цена. Вот. И я при этом еще как бы умудряюсь хорошенечко заработать. И это тоже привлекательный момент, который нельзя упускать из виду.
5: А вообще много прокладок всевозможных в стандартном Харлее, в каком-нибудь большом?
6: Ну, довольно много. И у меня была идея, значит, в первую очередь охватить мотоциклы, оснащающиеся моторами твинкам, которые, ну, самые распространенные у нас получаются, и собрать свои прокладки, комплекты прокладок, то есть, ну, грубо говоря, пакетик, в котором всевозможные прокладки, допустим, на мотор есть. Да?
5: Для путешествия? Чтобы путешественник мог в горах поменять?
6: Ну, нет. Это ты напрасно глумишься, мой дорогой друг Александр.
7: А что, бывает?
6: Да бывает всякое, все что угодно бывает. В жизни жизнь очень изменчива, неожиданна и многогранна. Как, наверное, ты со мной согласишься. Вот. Но суть в том, что как бы удобно, когда у тебя есть, скажем, набор прокладок, в котором есть все, что тебе может понадобиться для того, чтобы там разобрать и собрать мотор. И как бы есть эти наборы прокладок оригинальные, там они стоят неприличных денег. Есть прокладки буржуйские, там хорошие прокладки компании Cometic, там не очень хорошие прокладки фирмы James Gaskets, как бы. Вот. И как бы и у меня, значит, я планировал, я хотел создать свой, значит, собрать свои наборы прокладок вот такие вот для типовых твинкамов и, соответственно, с одной стороны, иметь привлекательную цену, чтобы людям было интересно, да, там, покупать эти прокладки, а с другой стороны, оно имеется в виду привлекательную цену для достойного качества, да, то есть товар достойного качества по хорошей цене. Это всегда вызывает глубокий и оправданный оптимизм у людей.
7: Хорошее сочетание, да.
6: Да, сочетание замечательное. Вот. И при всем при этом нормально зарабатывать, чтобы иметь возможность какие-то новые проекты затевать, воплощать их и, соответственно, развивать. Ну, как бы редкие прокладки для мотоциклов с твинкамами на электронном газу – это прокладка между дросселем и между корпусом воздушного фильтра. Вот. Как бы они довольно редкие, там особенно они популярны, когда стоят нулевые фильтра хорошие, и, как правило, они разрушаются со временем, и требуется что-то найти, а их фиг найдешь. Вот. Поэтому я их сделал. Это это очень хороший шаг вперед с точки зрения того, что, ну, как обычно, там мы заказали по 1000 прокладок каждого вида. Мы сделали прокладки выхлопных портов, которые, бывает, делают псык-псык-псык, это где выхлопная труба из мотора растет. Вот. Если они прохудились, соответственно, они издают звуки. Прокладки эти сделаны из проволочно-графитного компаунда такого, то есть в виде колечек, которые, когда трубу притягиваешь гаечками, она, значит, деформируется. Да. И обхватывает трубу. И я сделал эту прокладку на миллиметр глубже. То есть, чтобы иметь возможность более плотного охвата и уплотнения, и чтобы ее на дольше хватило. А по статистике продаж, мы их продали несколько сот штук, то есть они очень хорошо востребованы, стоят там относительно небольших денег. И как бы минус прокладок, которые я покупал до этого в Америке, то, что они потоньше, чем оригинальные. То есть вот как бы ей бы быть потолще, а она вот, к сожалению, потоньше. А у меня получается, я специально купил оригинальные образцы и сделал еще на миллиметр глубже. То есть я не канал уменьшил, а я высоту, получается, увеличил. Вот. Соответственно, это должно работать замечательно.
5: Вот ты делаешь изменения, вносишь изменения в какие-то вещи стандартные, привычные, а вдруг инженеры Харли Дэвидсона сканируют это дело, весь мир, и видят, что вот в России такой есть мастер, который вот так вот сделал, вот так вот, и, может быть, они даже как-то и опыт будут перенимать, учитывать это и у себя?
6: Ух, как бы это, как это круто звучит, Александр. Я прямо зардеюсь, как бы в стеснении в глубоком.
5: Не, ну послушай, ты практикующий механик. И, наверное, то, что ты делаешь, ты же не просто так, а, наверное, есть причины.
6: Нет, безусловно, есть причины. Безусловно, есть какие-то хитрости, какие-то более удачные, допустим, решения существуют. И мы стараемся, ну, если мы там затеиваем производство, как бы, ну, это дофига денег, дофига суеты, ну, как бы это несет кучу положительных моментов, которыми там еще очень долго можно будет пользоваться. Вот. И какие-то вещи действительно стоит сделать чуть-чуть измененные, исходя из практики использования.
5: Можно говорить, что у тебя замкнулся круг, и у тебя есть сейчас все прокладки для Харли Дэвидсона?
6: Ну, не все равно, скажем, но большинство есть прокладок. Да, там они еще не все выложены, но поскольку мы сегодня только разбирали их, не все еще выложено на сайт, но как бы оно постепенно выложится. Это тоже довольно как бы трудоемкая работа, отфоткать, как бы там собрать эти наборы прокладок и прочую историю. Но принципиально, допустим, мы очень круто выезжаем и на оптовой торговле. То есть у нас интернет-магазины там российские берут оптом эти прокладки, продают потом их в розницу. И получается, что парни зарабатывают, но я не буду говорить цифры, но как бы в процентном соотношении очень-очень хорошая маржинальность происходит как бы у людей, при том, что они берут прямо со склада в России, и не надо ничего ждать, и как бы вот ты получил, и как бы продавай себе на здоровье. Понятно, что у всех как бы своя клиентская база и любимые клиенты, и любимые покупатели одно, другое, третье. Безусловно, всех их подтянуть под свой интернет-магазин невозможно. Да я и не собираюсь. Как бы я больше заинтересован в том, чтобы сотрудничать с какими-то коммерческими организациями, которые работают в этой области, и, соответственно, как бы наполнять рынок запчастями, с которыми жизнь у владельцев станет проще и легче.
5: Слушай, а ведь, наверное, есть прокладки, которые, ну, вот как-то быстрее выходят из строя, просто их требуется больше в единицу времени, а есть прокладки, которые один раз поставил, и он весь срок службы мотоцикла, ну, какое-нибудь ненагруженное место. Это ты как-то учитываешь, когда заказываешь количество?
6: Слушай, я так, ну, понимаешь, какая история? Если ты хочешь, значит, изготавливать прокладку, многие думают, да, фигня, типа, режешь лазером, и все будет хорошо. Не получается так, потому что горит уплотняющий материал сам, не металлический, рваный край получается и прочее. То есть все прокладки делаются на вырубных прессах. То есть как бы вырубная форма нужна.
5: То есть на холодную, да?
6: Да. Вырубная форма изготавливается методом электроэрозии. То есть как бы это долгий процесс, и как бы каждая форма стоит дофига денег. Вот. И, соответственно, как бы стоимость формы мне приходится платить, и мне ее приходится размазывать по копеечке в каждую прокладку. Ну, что, в общем, тоже разумно. Вот. И как бы это определяет то, что меньше 1000 прокладок я обычно не делаю. То есть как бы это не имеет никакого коммерческого смысла. То есть это не приносит деньги, это приносит суету и потерю. А как бы концепция как бы придумывалась совершенно другая.
5: А какая-то химия идет же к этому всему? Вот, насколько я помню, кладут прокладку, сверху кладут разные там компаунды какие-то, какие-то эти герметики и так далее. Это вообще... Или сейчас уже это все в прошлом, эта технология?
6: Нет, как бы герметик не требуется. То есть в основном насчет прокладки, ну, мы не берем прокладку ГБЦ, головки блока цилиндров, где газовый стык, где высокая температура и прочее. Вот. Ну, вот мы их тоже сделали. Вот. Там отдельная история. А все, что остальное, там, условно, что живет там до 150 градусов нагрева, вот, оно в большинстве случаев используется материал, называемый АФМ или фоамет. То есть, как бы фоам это пена. Мед, металл, да, то есть металлическая тонкая основа, стальная жесть, на которой, значит, нанесен вспененный компаунд на обоих сторонах. И он, соответственно, при сборке продавливается, поскольку он пористый, то есть он уплотняет, да, и он позволяет какие-то косячки, значит, обработанных плоскостей как бы скомпенсировать.
5: Слава, у тебя вот все в коробках, пришло много действительно всякого, все они такие красивые и так далее, но, наверное, если она совсем простая какая-то прокладка, просто кружок, это там 1 цент, а если она там такой сложный кружок, то 3 или 10.
6: Слушай, ну, у нас вообще одни из самых лучших цен на данный момент на уплотнение прокладки, ну, и прочее всякое в России по, как бы, харлеевским запчастям. Но вот эта вот поставка этих прокладок я сравнивал с розничными ценами, ну, то есть, которые будут у новой партии и у старой. Так вот, новая партия там процентов на 30, на 40 дешевле, чем старая. То есть, как бы, получается, что если в большом объеме, я еще чуть-чуть, процентов на 20-30 уроню розничную цену, то есть они станут более там доступными, да, людям. И, соответственно, как бы я их буду продавать, потому что я их наделал, а в Америке я их больше покупать не буду, потому что Америка продает прокладки, сделанные в Тайване. То есть, как бы, вроде как там я с ними, когда разговаривал в 17 году на выставке в Цинциннате, как бы мы семейная компания, а там, типа, у нас производство локализовано в США, там туда-сюда, но по документам, как бы по всем, страна производства прокладок Тайвань. То есть, соответственно, как бы Тайвань, Китай, какая нафиг разница? Ну, по большому счету, те же, собственно, истории, как бы ничего другого.
5: Вот. Слушай, а если кто-нибудь сейчас слушает и скептически так думает, ну, там, Слава, про прокладки, нафиг они нужны, я аккуратно езжу, ремонт практически никакой там не произвожу, то вроде они как и не нужны. А в реальности как? Надо там, может быть, есть какой-то срок, когда нужно менять ту или иную прокладку? То есть такой бесконечный процесс. Или если ничего не ломается, то и не надо ничего менять.
6: Ну, как бы, допустим, мы читаем как бы нашу, как бы, основную книжку Харлеевода, да, Repair Manual, то есть мануал по ремонту. И там написано четко, совершенно черным по белому. When you open side cover, discard gasket, то есть выбросите прокладку. То есть при каждом снятии ставится новая прокладка. Почему? Многие скажут, да, типа она еще хорошая, там туда-сюда, 5-10. Хорошо.
5: Это ты про какую сейчас говоришь?
6: Про любую. Про любую прокладку. То есть, как бы, в сервисе открыли мотор, прокладки выбросили, поставили новые. Почему? Потому что если прокладка после ремонта начнет соплевить или потеть, куда приедет хозяин мотоцикла? В сервис и скажет, какого лешего вы мне тут наремонтировали, у меня было чисто, сухо, а стало сыро. Поэтому, чтобы исключить вот эти все риски, соответственно, прокладки старые, даже если они выглядят прилично, их выбрасывают, ставят просто новые.
5: Повторю вопрос. Если ничего не делается с мотоциклом, вот оно хорошо ездит, не открываются моторы, ничего там такого, так в принципе, что их менять-то? Или они там прогорают как-то, коррозируют, портятся?
6: Слушай, пока они работают, и все чисто и красиво, зачем туда лезть? Не мешай технике работать.
5: Ну да.
6: То есть, как бы есть необходимость агрегатное какое-то, ну, как бы вмешательство в агрегаты, там, безусловно, это хорошо. Вот мы сейчас сделали еще наборы прокладок для коробки передач. То есть, у нас теперь на все пятиступки и шестиступки полностью свои наборы прокладок на коробку. То есть, там стоят они недорого, в комплекте все сальники, все прокладки, ты раз и замахнул все. Как бы, по-моему, замечательно.
5: Давай тогда в качестве итога прокладки старые лучше не ставить, а теперь тем более, учитывая, что ты, в общем, с демпингом сильным вышел на рынок, и не стоит такой экономии не замена прокладки и оставлять старые. Правильно я высказался?
6: Да. То есть оставлять какие-то риски при использовании старых прокладок после ремонта, смысла никакого нету, потому что сейчас прокладки, они безумно доступны стали. То есть цена, скажем, очень гуманная на все типовые прокладки. То есть там то, что стоило 1000 рублей, сейчас стоит 700 или 600. Смешные абсолютно. И это практически вся номенклатура того, что требуется для сервиса. Вот. Соответственно, я открыт для сотрудничества, допустим, с теми, кто торгует харлеевскими прокладками. Там есть люди, которые там затеивают свои проекты по производству прокладок в России у нас, как бы из паранита там или из чего-то еще. Вот. Не получится конкурировать с прокладками более высокого качества примерно за те же деньги. Поэтому я настроен позитивно на сотрудничество, то есть я готов пойти навстречу, предложить условия, которые там будут интересны, компаниям, которые занимаются прокладками, при условии покупки прокладок у меня.
5: Пожелаем тогда всем нашим мотоциклистам и мотоциклисткам качественных прокладок на весь мотосезон.
6: Да, чтобы то, что у вас было, не требовало внимания.
5: Спасибо большое, Слава, до новых встреч.
6: Всего хорошего, услышимся снова.
0: Мастерская Басмача.
2: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
4: Коломяжский проспект, дом 10.
8: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 14 мая 1973 года в США запустили на околоземную орбиту свою первую, последнюю, собственную космическую станцию Skylab, пилотируемую астронавтами Конрадом, Уэйтсом и Керменом. Три экспедиции в итоге проработали на станции в общей сложности 171 день, после чего покинутая станция в 79 году вошла в земную атмосферу и прекратила свое существование. Станция эта была сделана из корпуса последней ступени гигантской лунной ракеты «Сатурн-5», и по этой причине отличалась потрясающим внутренним объемом – 352 кубических метра. Диаметр же ее составлял 6,6 метра. Для сравнения, на станции «Салют-4», которая работала примерно в те же годы, полезный объем был всего 90 кубических метров. И Skylab, и «Салют» не были идеальными станциями. На американской станции был душ и индивидуальные спальные отсеки, но не было унитаза. На советской не было отдельных купе, зато был нормальный туалет. На американской станции вся вода для трех экспедиций была запущена однократно в корпусе станции, около 3 тонн. А вот на «Салютах» была система регенерации воды из воздуха и имелась дополнительная доставка с кораблями посещения. Все это убедило впоследствии американцев воспользоваться советским опытом и начать работать уже со станцией «Мир», которая в свое время воплотила лучшее, что тогда было как на «Скайлебе», так и на «Салютах». Воистину, в объединении – сила. Всего вам лучшего! Оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио.

0: Talk Radio. This is fantastic.
1: Экстремальный автомобильный спорт.
2: Практики бездорожья.
3: Единственная передача на радио «В мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
4: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
5: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
6: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фурдовинт МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.

0: хорошего настроения.
1: Аналисты финансовые ассоциации.
2: Окно в Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера.
3: Приветствую вас в программе «Окно в Париж» Александра Золотухина, которую проведу я, Ксения Монахова. В сегодняшней программе я продолжу обзор по 90-м, и очередь подошла к 1995 году, который во Франции стал годом ключевого обновления для многих музыкальных жанров. В то время доминировали поп-баллады и транснациональные хиты. Французская публика активно слушала зарубежных исполнителей. Чарты возглавляли хит Элтона Джона с «Can you feel the love tonight?» Провокационная «Short Dick Man» от 20 Fingers, песня «Zombie» группы The Cranberries и «Scatman». А также легендарный хит Майкла Джексона –

В андеграунде зарождались коллективы и стили, которые во многом определили звучание французской сцены на годы вперед. Этот год был отмечен разнообразием. Границы между жанрами становились все более условными, а музыкальные сцены активно искали новые формы самовыражения. Приступим! Старая гвардия не сдает свои позиции, немного корректируя шансон. Так, в начале года выпускается концертный альбом «Вероник Сансон», который проходил полгода назад, летом 1994-го. Он представляет собой превосходный образ карьеры певицы. Ее великолепные песни исполняются рядом с приглашенными артистами, включая Марка Лавуана, Алена Шамфора, Мишеля Фугена и другими. Но в каждой песне так или иначе присутствует сама Вероник Сансон. За клавишными, на бэк-вокале или исполняя сольно вокальные партии. Все эти импровизации придают ее старому репертуару новый, более меланхоличный современный оттенок, создавая новые версии песен, которые ранее страдали от устаревшего шансонного звучания. В целом, это очень важный концерт, отдающий дань уважения выдающейся певице, которая слишком долго оставалась без международного признания. Слушаем песню из этого альбома. «Алья Суза» в исполнении Вероник Сансон и Мишеля Фугена.

В этом году была основана музыкальная группа Paris Combo, соединившая в своем звучании джаз, латиноамериканские мотивы и шансон. И была основана Бенедикт Гримо. Она изучала киноискусство в Париже и увлекалась панк-движением под псевдонимом Бель Дюбери. В начале 1990-х группа участвовала в нескольких театральных постановках и кинопроектах, в том числе в ревю о движении дадаистов, посвященном Борису Виану, а Бель Дюбери сыграла роль певицы Ивет Гильбер в биографическом фильме «Тулуз Латрека». Латрек. Они начали оттачивать свое звучание, выступая в кафе и на баржах вдоль Сены под названием «Paris Combo». Дюбери, чьи музыкальные корни уходят в постпанк, отмечала влияние таких групп, как Арлетти, сюрреалистов и целого ряда более современных исполнителей, включая B-52. Американская постпанк-группа, образованная в Атенсе, штат Джорджия, в 1976 году. Гитара пацы в стиле джанго часто смешивается со ска или латиноамериканскими ритмами франсуа, создавая завораживающее сочетание. Предлагаю вам послушать один трек под названием «On n'a pas besoin». Нам не нужно.

0: Группа «Le Monde Léo» «Вопли Лео» появилась в барах французского городка Бордо в конце 1995 года с музыкой, представляющей собой гремучую смесь из традиционного французского городского романса, шансона, фолка, ска, ява – это французская разновидность панк-рока, рок-кутеж – и элементов балканской цыганщины, тем самым сразу заявив о своей принадлежности скорее к альтернативной сцене, нежели к традиционному французскому шансону. Группа объездила весь мир, побывали в Восточной Европе, Боснии, Германии, Венгрии, России, Японии, Австралии, США и Канаде, на Ближнем Востоке и в Африке. «Окно в Париж» представляет «Le Monde Léo» – «La Chambre».
1: Nous avons traîné sur les mêmes bancs d'école. Nous n'avons pas eu la même chance, mon pote. Quand derrière les volets, des bleus ils te poussaient. Ta mère sous silence, ça.

переместимся через границу Франции в Бельгию, и я познакомлю вас с интересной музыкальной личностью. Арнольд Шарль Эрнест Хиндженс, более известный под сценическим псевдонимом Арно, родился во фламандской Бельгии в Остенде. Он начал свою музыкальную карьеру в 1969 году, когда дебютировал на фестивале в родном Остенде. Арно выступал в различных группах, включая Freckle Face и TC Blend, для которой он писал или был соавтором. Арно пел на смеси английского, французского, голландского и своего родного остендево-фламандского диалекта. Он стал известен благодаря своему хриплому голосу и творчеству, которое сочетает в себе элементы различных жанров. Его влияние на бельгийскую рок-сцену охватывает 5 десятилетий, и он получил прозвище «Бельгийский Том Уэйтс». Арно также известен своими трогательными текстами и элементами абсурда в своих песнях. Моторадио предлагает в программе «Окно в Париж» бельгийского Тома Уэйтса с песней «Сёль».

Переосмысление шансона в роке началось в начале 90-х. Французский музыкант Этьен Дао активно смешивал шансон с роком и синти-попом в своих сольных альбомах. В этом 95-м он принял участие в интересном для того времени авангардном проекте «Сент-Этьен Дао». Это была совместная работа с британской группой «Сент-Этьен», которая продолжила его эксперименты. Альбом «Resurrection» — «Резуррекция» — ироничное название, появившееся после слухов о его смерти от СПИДа. Был записан в Лондоне и отличался электронным звучанием. Изначально альбом был воспринят неоднозначно, но позднее стал считаться одной из самых лучших работ музыканта и получил золотой сертификат. Трек номер два — это переработка трека «Filthy», выпущенного ранее группой «Сент-Этьен». Французский текст для песни написала Брижит Фонтен, бэк-вокал — «Кьюти», она же Татьяна Мэйс. «Окно в Париж» на Моторадио представляет Сент-Этьен Дао, «Jungle Pulse».

«Мейнстрим успех» Альянс Этник. Эта парижская группа выпустила дебютный альбом «Simple and Funky», который принес им всемирную известность благодаря солнечному хиту «Respect». Релиз воплотил легкую фанковую и мультикультурную сторону французского рэпа. Их звучание, замешанное на фанке, отличалось оптимистичным настроем и веселыми текстами. Это был глоток свежего воздуха в рэп-сцене Франции. В отличие от многих коллег, Альянс Этник несли более легкое и жизнеутверждающее послание, доказывая, что рэп может быть не только серьезным. Окно в Париж на Моторадио представляет Альянс Этник. Респект.

После выхода 30 марта 1995 года альбом «Селин Дион Дё» до сих пор остается самым продаваемым ее франкоязычным альбомом в истории. Сразу три сингла из этой пластинки «Pour que tu m'aimes encore», «Je sais pas» и «Destin» возглавляли национальный хит-парад «Snap». Все 12 песен альбома написаны специально для «Селин Дион». В стилистике альбома прослеживаются влияния как континентальной поп-музыки и фольклора, так и крутого джаза с соулом 70-х. Общие объемы продаж по всему миру составили более 9 миллионов копий, став настоящим бестселлером в Квебеке. Благодаря альбому «Дё» Селин Дион подняла франкоязычную музыку на верхние строчки британских хит-парадов. Это первый альбом, который стал золотым в Великобритании. В США альбом получил название «The French Album» – французский альбом. Селин Дион. «Pour que tu m'aimes encore» – «Чтобы ты полюбил меня снова».

Суперзвезда французской сцены Милен Фармер уверенно закрепилась на вершине. Ее сингл XXL из альбома Anamorphosis занял первое место в чартах в конце сентября, а второй сингл Les Tantics добрался до шестой строчки. На создание XXL оказало глубокое влияние сложного периода в жизни Фармер после критического и коммерческого провала фильма «Джорджина» 1993 года, в котором она снялась. Покинув Францию, она переехала в Лос-Анджелес, чтобы избежать внимания общественности. Именно там, черпая вдохновение из таких книг, как «Смерть во времени» Мари де Энезель и «Тибетская книга жизни и смерти», она почувствовала себя готовой снова писать. Пригласила Бутана присоединиться к ней в Калифорнии, и вместе они создали то, что впоследствии стало альбомом «Anamorphosis». Песня XXL ознаменовала значительный сдвиг в звучании Милен Фармер. Известная своей более синтезаторной, меланхоличной и готической музыкой конца 80-х и начала 90-х, в этой песне она обратилась к роковому звучанию. Это новое направление было частично вдохновлено успехом гранж и альтернативный рок-сцен начала 90-х. И на этом все. Вы слушали программу «Окно в Париж» Александра Золотухина, которую провела я, Ксения Монахова. Повтор программы по понедельникам в 10 вечера, а в подкастах в любое и удобное для вас время. Слушайте, вспоминайте, познавайте и получайте удовольствие с программой «Окно в Париж» на Моторадио. Делитесь передачей с друзьями и близкими. Спасибо, что вы с нами и слушаете нас. Милен Фармер, XXL. Всем au revoir, bonsoir.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Tous les amateurs de musique.
2: Podcasts de Motorradio.
1: Radio Populaire.
2: Motorradio Station. My favorite radio.
3: You can listen our podcasts on Podster FM and Motorradio Online official website.

0: Моторадио. Real Rock Music.
1: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
2: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.

0: Financier Associé.
1: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
2: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
3: Санкт-Петербург. Best.

In the Mood, Глен Миллер в программе «Полчаса ретро». Запись 1939 года, и эта композиция в этом 1939 году стала главной, доминирующей записью во всех хит-парадах, в радиоэфире, среди покупателей дисков и так далее. Здравствуйте, это программа «Полчаса ретро», в студии автор-ведущая программа Александра Ромашова. И сегодня у нас последний выпуск из цикла «30-е годы в популярной музыке», 1939 год в популярной музыке, год, который ознаменовался расцветом эры свинга в американской популярной культуре. Ну и, конечно, везде доминирует Глен Миллер и его оркестр, который окреп за годы работы в разных залах. Они выпускают хиты, в том числе вот эту песню, шлифуют свое фирменное звучание, которое повлияло и на многие другие оркестры того же времени и позже этого времени. И до сих пор разные фирменные приемы, его звук, звучание этого оркестра называют «Кристалл Хорус». Этот вот «Кристалл Хорус» стали использовать очень многие, используют и по сей день. И звучит действительно прекрасно. Это действительно революция в свинге, в популярной музыке произошла именно благодаря Глену Миллеру. Следующий хит 1939 года – оркестр Теда Уимса и композиция под названием «I wonder who's kissing her now». Не знаю, кто целует ее сейчас. Кстати, на вокале здесь Перри Комо молодой. Ну, в общем-то, все тогда были молодые еще в эти самые 30-е годы, все, кого мы знаем уже такими мэтрами популярной культуры. На музыку Гарольда Орлоба эта песня была написана в 1909 году для мюзикла «Принц сегодняшней ночи». Ну, а вот в 1939 году она стала хитом радиоэфиров и продаж дисков. Перри Комо и оркестра Теда Уимса в программе «Полчаса ретро».

оркестр Ларри Клинтона, Deep Purple. Любимая песня бабушки Ричи Блэкмора. Но, во всяком случае, так гласит легенда, что бабушка Ричи Блэкмора, гитариста Deep Purple, очень любила эту песню. И Ричи вспомнил о ней, когда придумывали название для группы Deep Purple. Песня и большой хит, который написал Питер де Роуз. Песня была опубликована в 1933 году как фортепианная композиция. Затем ее исполнил оркестр Пола Уайтмана. Ну, а потом написали стихи, и она стала хитом и стандартом. Далее Andrew Sisters «Hold Tight, Hold Tight». Это популярная композиция эпохи свинга 30-х, которую написал Леонард Слим Харпа. И со временем она тоже стала стандартом, ее исполняли очень многие артисты. Незадолго до войны и все годы Второй мировой войны, которая началась в 1939 году, сестры Эндрюс были на пике своей популярности, и в сознании публики эта группа до сих пор ассоциируется именно с военными годами. За эти годы они выпустили множество хитовых пластинок, как самостоятельные, так и в компании со своим коллегой по студии записи Decca Records Бингом Кросби. Ну а мы послушаем вот эту самую песню 30-х «Hold Tight, Hold Tight» в исполнении сестер Эндрюс, запись 1939 года.

Великолепные сестры Эндрюс в программе «Полчаса ретро», 1939 год в популярной музыке. Далее джазовый стандарт и популярные песни «Jeepers Creepers». Музыку написал Харри Уоррен, слова написал Джонни Мерсер. Песня была написана для фильма 1938 года «Going Places», и премьеру песни сделал Луи Армстронг. Потом ее перепели уже многие другие музыканты. Песня даже была номинирована на премию «Оскар» как лучшая оригинальная песня 1938 года. Луи Армстронг пел эту песню в фильме «Свои скаковые лошади» по кличке «Джиперс Криперс». А вообще это сокращенное ругательство, которое означает что-то вроде «Иисус Христос». И появилась она как в песне, эта фраза, так и в фильме. В 1939 году было выпущено сразу три очень популярных хитовых версии этой песни в исполнении Луи Армстронга, Ларри Клинтона и оркестра Элла Донахью. Ее мы сейчас и услышим на вокале Пола Келли.

0: and you were sweet to offer your hand. I understand that you pardon my asking what's new. Of course, you could know I haven't changed, I still love you so.
1: Вот с Нью Бин Кросби, звезда 30-х, ну, это первая, скажем так, стадия его большой популярности, которая длилась много десятилетий. «Что нового?» называется эта песня, написанная Бобом Хаккартом на слова Джонни Берка. Изначально она тоже была инструментальной композицией под названием «Я свободен» и была написана на соло на трубе. Ну а Бинг Кросби записал ее с оркестром Джона Скотта Троттера. И эта запись была популярной, невероятно популярной, я бы даже сказала, на протяжении нескольких месяцев в 1939 году. Далее оркестр Бенни Гудмана, на вокале в следующей записи Марта Тилтон. «And the Angels Sing». Это была такая песня... Да, у Бенни Гудмана, Зигги Элмана и Джонни Мерсера в исполнении Марты Тилтон. Ну, а чуть позже появился очень известный фильм под таким же названием, в 1944 году это было, который взял песню эту как заглавную композицию фильма, так и звучала она там как основная мелодия. Итак, Бенни Гудман в программе «Полчаса ретро», 1939 год, в популярной музыке.

Оркестр Артишоу, на вокале его постоянная вокалистка Хелен Форест. Песня «They Say» 39-го года, была она написана годом раньше и была очень популярна в начале 39-го года. Музыка Стефана Вайса и Пола Мана, стихи Эдварда Хеймана. Вообще в 1939 году, в год начала

в лучшую сторону. Ну а концертирующие биг-бенды компенсировали свои низкие доходы от записи за счет большого количества концертных выступлений. И еще один хит 1939 года. Наконец-то мы добрались до оригинала этой популярной композиции «My Heart Belongs to Daisy», которая мне очень нравится, особенно в исполнении Мэрилин Монро. Исполняла ее и Элла Фицджеральд, и очень многие артисты. Женщины, конечно. Это женская песня. «Мое сердце принадлежит папочке». Песня была написана Колом Портером для мюзикла «Предоставь это мне», которая... премьера которого прошла в конце 1938 года, и в этом мюзикле ее исполняла Мэри Мартин, которая сыграла главную героиню по имени Долли Уинслоу, молодая протеже богатого газетного издателя, которого она называет своим любимым папочкой. Вот эту оригинальную запись мы с вами сейчас и услышим. Мэри Мартин и оркестр Эдди Душина.

1939 году Фрэнк Синатра записал свою первую пластинку. Это была песня, сингл «From the Bottom of My Heart». Вот мы ее с вами и услышим в исполнении Фрэнка Синатра и оркестра Харри Джеймса.

И еще одна великая песня 39-го года, которую все вы наверняка знаете, это «Over the Rainbow», песня Харальда Арлена Эдгара Харбурга, которая впервые прозвучала в фильме «Сказки волшебника страны Оз» в исполнении юной артистки Джуди Гарланд. Благодаря кино эта песня стала лидером по продажам музыкальных композиций за год, заняв высокое место также по запросам на радио. Позже песня получила премию «Оскар» как лучшая оригинальная песня, которая воплощала тогда оптимизм на фоне восстановления экономики после Великой депрессии. Джуди Гарланд, «Over the Rainbow».

Вот, пожалуй, и все. Мы закончили тему 30-х годов популярной музыки. У нас уже был цикл передач про 40-е и 50-е годы в популярной музыке. Все эти записи этих программ вы можете найти в подкастах нашей радиостанции, ну, по запросу «Полчаса ретро». Также много других программ из этого цикла. Я хотела бы сделать, конечно, бы цикл передач про 20-е годы, но здесь такая проблема. Дело в том, что и записи 30-х годов в приличном качестве найти довольно сложно. А что касается 20-х годов, то тут уж я даже не рискну браться за такую сложную задачу. Поэтому, пожалуй, мы лучше сделаем немножко по-другому и просто поговорим как-нибудь отдельно про стандарты, песни, хиты, которые возникли в 20-е годы и которые нам известны, которые дожили и до 21 века продолжают пользоваться популярностью как среди исполнителей, так и среди слушателей. Как и та музыка, которая звучала в сегодняшней программе. Ну вот и завершим мы также великой композицией на все времена. Запись 39 года, оркестр, конечно же, Глена Миллера, «Moonlight Serenade». Великая баллада, написанная самим Гленом Миллером. И на этом прощаюсь с вами. С вами была автор и ведущая программы Александра Ромашова. До встречи в эфире. Всего доброго.

0: полчаса ретро.
1: Вы слушаете Моторадио.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
1: Моторадио – это лучшее из классического рока, много блюза и, конечно, новинки, которыми регулярно пополняется наша фонотека. Моторадио – это современное профессиональное онлайн-радио с долгой историей, берущей начало из времен радио «Рокс». Это программа для мотоциклистов, автомобилистов и сочувствующих. Мотоклубы, мотопутешествия, мото- и автоспорт, анонсы и постфактумы, гости студии, видеотрансляции прямых эфиров и большая коллекция подкастов. Моторадио – это авторские музыкальные программы от известных петербургских радиоведущих. История рок-музыки, новая музыка, редкая музыка. Круглосуточное вещание 7 дней в неделю. Добро пожаловать на Моторадио.
2: Моторадио. Where rock music lives.

0: Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night.
2: Best.

0: Три часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.